0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

штурмовать. Я уже не осаждаю крепости. На руинах стоя с белым флагом воевать.

звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: 20 лет. Мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
1: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
1: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Я не знаю, что обо мне говорят подруги, но знаю, что это неправда.
6: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Той Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.

0: Очень доброе утро, всем здравствуйте. А вот и вторник, 26 мая 26 года.
1: Все правильно, у меня на телефоне так написано. 26 мая Вот, а что, а может быть у кого-то сегодня вторник, это вот особенный, замечательный, прекрасный день, кстати, часть которого мы проведем вместе с вами в рамках нашего эфира.
0: Получается, завтра
1: Ну, так себе, конечно, название. Мне больше нравится экватор недели. Да, а потом пятница!
0: А потом пты.
1: У меня на телефоне полностью, кстати, пишет пятница.
0: А, я поняла.
1: Единственный день.
0: Это твои настройки базовые.
1: Там маркером сверху просто телефон указано, и все.
0: Татуха.
1: Да, чтобы не забыть ни в коем случае.
0: Слушай, а вот на лбу так хобана. Friday, ей, а? И все, и все, и можно тебя... Я тебя отныне буду называть Серега Friday.
1: А, ну или, вот так.
0: Или Серега Пятница. Как тебе больше нравится?
1: Вот, кстати, вот Friday получше. Friday? Пятница сразу отсылочка идет туда, к Робинзону. Поэтому нет, вот пускай больше Friday.
0: Все, ты теперь Friday. Отныне вот так и договорились. Ну а о чем еще можно говорить и что еще можно обсуждать в 7 часов 5 минут? Мне кажется, летом 7 часов это прям какие-то другие 7 часов утра. Это как будто бы 4.
1: Да.
0: Очень-очень рано. Почему-то хочется... Не знаю, кстати, как у вас, друзья. Может быть, наоборот, у вас вот раньше солнышко встает, и вам хочется раньше просыпаться. А вот я словила такое ощущение, что хочется проснуться, но к 9. Вот примерно. А хотя... В общем, 2 часа еще потерпим. А в 9-10 вот, часть, да. Как выдам, как проснусь. Сегодня такое состояние и настроение. Друзья, но если у вас есть энергия и если у вас есть интересная новость, то, конечно, вы нам, пожалуйста, пишите. Может быть, еще и быстрее получится так вот взаимообмен совершить и проснуться.
1: Мы надеемся, да, вы с нами будете делиться этой информацией. Номер 49-105-7 уже работает, открывает двери нашего чата. Ну и не только вот комментариями и как проходит и ваше утро вторника, а еще и телефонами и поздравлениями для именинников. Мы же с радостью будем дозваниваться, будить людей и поздравлять.
0: А внимательно следите за нашими эфирами. У нас сегодня очень много полезного, интересного. Подарки будут.
1: О, да, мы там подобрали, кстати, подарки и новости хорошие.
0: Так что, друзья, никуда не уходите. Стойте здесь, побудьте здесь.
1: Или лежите, в общем, да. Чем вы там занимаетесь, в каком-либо положении, делайте просто приемники погромче.
0: Да, ну знаешь, наверное, вот самая правильная фраза «побудьте с нами», и все будет хорошо. Лимассол, Никосия, Павс, Ларнака, Айя, Напа, а также весь мир, ведь нас можно с удовольствием слушать онлайн, rushradio.cy. Поехали!

0: Гороскоп на русском.
1: Ну а теперь немножечко по гороскопам, друзьям. Знаки огня, овны, львы и стрельцы. В конце дня возникнет ситуация, где вы окажетесь посредником между двумя сторонами. Ваша нейтральность станет преимуществом. Помогите найти компромиссы. Да, ну, видимо, без вас никак, ребят.
2: Ну, вот такой вторник. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. Сегодня придется вам объяснять одну и ту же мысль нескольким людям подряд. А, вот туда, к знакам огня. Получается, не раздражайтесь. Повторяю, вы сможете сами лучше разобраться в вопросе.
1: Ну да, или взять и решить уже наконец-то. Земные знаки, тельцы, девы и козероги. Сегодня кто-то из окружения начнет копировать ваши идеи. Вот крыски, а? Попробуйте повернуть это себе во благо и использовать ситуацию для неформального лидерства.
2: Вот так.
1: Ну, знаете...
2: Ну, авторское право.
1: Не, делитесь теми идеями, которые вы хотите, чтобы они за вас реализовали.
2: Делегирование, правильно.
1: Вот я вот думаю, наверное, вот надо будет сходить туда-то и сделать то-то. И человек уже, который склонен за вами повторять и копировать, уже побежал и делает.
2: А вам хорошо.
1: Счастье. Да, и радость. В общем, с умом распоряжайтесь своими идейными ресурсами.
2: И знаки воды, раки, скорпионы и рыбы, вы столкнетесь сегодня с задачей, которую уже решали раньше, но в других условиях. Попытка воспроизвести старый алгоритм приведет к провалу. Адаптируйтесь под текущую ситуацию.
1: Что за день сегодня такой? Может, песню лучше послушаем?
2: Согласен.

0: Утреннее спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Парижская прокуратура предъявила обвинение 15 болельщикам после столкновений перед финалом Кубка Франции между Лансом и Ниццей, сообщает Л'Экип. Беспорядки прошли незадолго до игры 23 мая. 7 человек получили ранения, один из них серьезные. В общей сложности были задержаны 65 болельщиков, 15 выдвинули обвинения. Напомню, Ланс победил Ниццу 3-1 и впервые в своей истории выиграл Кубок Франции. Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе до 93 килограммов Магомед Анкалаев выступит на турнире организации в Абу-Даби 25 июля. Эту информацию подтвердил сам боец в своих соцсетях. Ранее прошел слух, что соперником Анкалаева станет бывший претендент на титул американец Халил Раундри-младший. Лиасос Лука покидает Арис, сообщает официальный телеграм-канал команды. Срок действия контракта между тренером и клубом подошел к концу. Арис благодарит специалиста за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшем.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
2: Жили у отца три сына, а свои квартиры сдавали.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Самый острый перец истории.
1: Ну что, друзья, отправляемся в это замечательное утро с праздниками, событиями. Ну и вы пока тоже вспоминайте, кто у вас сегодня родился, и заказывайте поздравления на русском радио Кипр.
2: Мы вам расскажем, какой набор праздников сегодня вот можно отметить, а вам останется только выбрать. К примеру, начнем с последнего звонка.
1: Да, вот я даже...
2: Школа.
1: Посмотрела, что у нас есть в студии, чем бы можно было бы посмотреть.
2: Ну, давай я вот буду сегодня изображать.
1: Ну, это не то, ну, понимаешь? Хочется колокольчик, звоночек, который... Помнишь, когда предлагали одиннадцатикласснику взять на плечо первоклассницу, и вот она, вот эта девочка...
2: Да, эта традиция до сих пор есть.
1: Двумя руками вот так вот издавала все... Ну, как могла.
2: А я носил, кстати.
1: Ты носил?
2: Да, хотя вот и ростом совсем не выдался, да. Но вот у меня была вот такая миссия носить на плече. Один раз это было, кстати, в 11 классе.
1: Ну, я подозреваю.
2: Причем, по-моему, вот там
1: было
2: же...
1: Было бы, знаешь, удивительно. Говорит, 3 раза в 11 классе оставался. Каждый раз новая девушка.
2: Мне кажется, там наоборот выбрали. Так, давайте вот этого вот ростом поменьше, потому что, знаете, там, чтобы ребенок сверху не слишком-то боялся высоты. Да, потому что у меня, к примеру, брат двоюродный тоже был одноклассник. Вот он уже по 2 метра ростом был. Ага. Там был пострашнее, конечно.
1: Ух ты. Ну, в общем, красивая традиция. Я считаю, что ее точно надо хранить и беречь. А, Всемирный день рыжих. Вот, пожалуйста, ребята. Рыжий-рыжий конопатый. Есть такая песенка, но мы просто хотим поздравить всех солнечных,
2: да,
1: прекрасных, вот красивых людей, замечательных. Многие говорят, что это ведьмы, да, там, вот рыжие люди, они какими-то особыми качествами обладают, магией и так далее, и тому подобное. Но я считаю, что они просто красивые.
2: Да, счастливые. В прошлом году, да, был тренд на веснушки, мне кажется, все делали дополнительно. Пусть он остается и дальше. Так, ну что, день, праздник большого напора, вот такой. Это, знаете, когда с напором нужно идти, двигаться только вперед.
1: День хождения босиком. Вот еще одно событие и праздник, который точно надо отметить. Немножечко заземлиться для тех, кому необходимо. Очень хороший способ.
2: У кого большой напор, да?
1: Примерно так.
2: Немножечко вот босиком походите, и все получится.
1: Я считаю, что так оно прям очень сильно помогает. Пробовал?
2: Конечно. Я обожаю вот по газончику
1: и
2: ходить.
1: И по траве. А можно и по пляж, по
2: ощущать
1: песку.
2: Нашу планету.
1: По
2: пляж вообще. Жду, не дождусь.
1: Любовь.
2: Когда это можно будет делать, еще и купаться.
1: Ну, а теперь пройдемся по, собственно говоря, тем самым событиям дня сегодняшнего, 1679 год. В Англии принят закон о неприкосновенности личности. Все, не трогай меня.
2: Вот так, неприкосновенная.
1: Это просто у меня у сына состояние сейчас. Невозможно вот просто обнять, а мне-то хочется.
2: Но я личность. Что ты хочешь?
1: Не трогай меня. Это каждый раз одна и та же фраза. Так обидно. Думаешь, ох ты. И самое главное, знаешь, теперь я говорю и смотрю на него снизу вверх. Вот такой, ты, эй, там наверху. А ну-ка, разреши своей маме.
2: Личность. Шагаем дальше. 1896 год. Учреждена медаль в память коронации императора Николая II.
1: 1913 год. Совершил первый полет, первый в мире многомоторный самолет «Русский Витязь».
2: 1938 год. Заложен фундамент первого завода Volkswagen. Тот самый народный автомобиль, всем знакомый.
1: Das Auto. Гениальный слоган, мне кажется. Ну и, пожалуй, еще немножечко по Германии пройдемся. В Мюнхене в 1972 году был открыт стадион Олимпиаштадион. А вот мы там с сыном встречали Новый год, кстати.
2: Красивый.
1: Очень красивый стадион, не знаю, но красивые холмы. И весь Мюнхен просто сиял в невозможных, красивейших фейерверках со всех сторон. Вот просто 360. Одна петарда даже где-то позади упала. Но это спецэффекты, понимаешь, да, для того, чтобы было повеселее. А в целом, это было, ну, правда, очень красиво и замечательно.
2: Ну что, Баварии передаем привет.
1: Конечно же, я даже соскучилась. Все, друзья, на этом закрываем календарь, ждем ваши события.
2: Пишите.
0: Русское радио стало

0: моя любовь.
1: На Кипре 7:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи с ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
3: Приглашаем детей на три уникальные летние программы. Театральная арт-программа по знаменитому произведению Прокофьева «Петя и Волк». Развитие воображения и творческих способностей. Бродвейский музыкальный театр «Энканто» от Диснея. Это бесценный опыт и обретение уверенности в себе. Балетный интенсив со звездами балета США. Уникальная возможность улучшить балетную технику и раскрыть артистизм. Лето творчества и вдохновения вместе с Императорской Российской Академией. Телефон 9940 1195.
4: А моя любимая теща летит на Кипр. Путевку и купил на январь.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
6: Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад. Лови iPad. Забаву представляет медиагруппа «Русская волна».
7: Новая песня на русском.

0: гаджетомания на русском радио Кипр. Волна наград. Лови iPad. Забаву представляет медиагруппа «Русская волна». Yes!
1: Ох, друзья, ну какое счастье! Гаджетомания в эфире Русского радио Кипр. Отмечаем 20-летие весь год и, да, раздаем подарки, в том числе самым активным, самым замечательным нашим радиослушателям.
2: Именно в честь этого праздника весь май мы разыгрываем новенький iPad. 29 мая мы подведем итоги и найдем того счастливого обладателя этого гаджета. Ну а пока у вас есть шанс дозвониться к нам в студию по номеру 49-105-7 и, конечно же, заполучить свое вакантное место в финале.
1: Вот, услышали точно уже все отбивочку. Это значит, что да. Сразу же после песни мы выходим в эфир и будем совершенно случайным образом выбирать тот самый звонок, который попытается попасть к нам в финал. Друзья, мы напоминаем, что как только вы получили свой номерочек, больше участвовать в данной игре вы не можете. Вам остается только ждать финал, который состоится на этой неделе, буквально через пару дней, 29 мая, в рамках утреннего шоу «Русские перцы».
2: А когда это будет? А вот уже в эту пятницу, поэтому осталось немного у нас мест вот для того, чтобы дождаться счастливого звонка. Это, кстати, тоже важное условие, обязательно быть на связи, потому что именно в этот день, если номер ваш выпадает, мы вам звоним, поднимаете трубку, вы получаете подарок. Нет, выбираем следующего.
1: Угу. Ну что, давайте знакомиться. Кто сегодня у нас прорвался? Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Как зовут вас?
3: Елена.
1: Елена, очень приятно. Елена, дорогая, вы у нас из какого города?
3: Из Лимассола.
1: Лимассол.
2: Так. Елена, Лимассолу привет. И вам, конечно же, тоже.
1: Как настроение, Елена?
3: А я вам скажу, какое у меня настроение. Сегодня у моей дочечки день рождения, 16 лет.
1: Ух ты! Так, а дочечку как зовут-то?
3: Анастасия.
1: Анастасия. Ну, какая прекрасная девочка. Она, судя по всему, она где-то рядом.
3: Нет, она спит.
2: Еще спит. Ну, все как положено принцессе.
1: Да. Ну а что, экзамены, да, вот такой уже свободный немножечко период времени, можно позволить себе поспать. И правильно, мы не будем ее будить, но поскольку для вас это тоже очень важный праздник, поздравим сразу вас, Елена, и с рождением дочери, ну и доченьки ваши огромнейший привет и самое наилучшее пожелание от Русского радио Кипр.
2: Ну и пусть вот в честь такого замечательного праздника у вас сегодня все получится. Желаем вам удачи, болеем за вас. Сейчас у нас будет музыкальное задание, которое вам нужно разгадать и назвать нам и исполнителя, и песню, которая будет исполнена.
1: Да, хит прозвучит в инструментальной версии, а вам нужно будет угадать, хорошо, что же это за песня такая. Если готовы, то поехали.
3: Готовы.

0: Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад. Лови iPad.
1: Итак, Елена, дорогая, что это за песня была? Кто ее поет?
2: Прям вообще затрудняюсь.
3: Ну, может быть, какие-то версии хотя бы, да.
1: Что ж, принимаем в любом случае.
3: К сожалению.
1: Леночка, дорогая, ну вам точно нужно бежать уже к доченьке. У нее сегодня день рождения. Видимо, сегодня это главный повод. Другие поводы подождут.
2: Отлично, спасибо.
3: Отпускаем
2: большое.
3: Вас, спасибо
2: доброго.
3: За игру, желаем
1: вам
3: хорошего дня.
1: До
3: пока,
1: свидания.
3: Пока.
1: Так, ну что, мы принимаем тогда следующий звоночек. Давайте-ка посмотрим, кто же к нам прорваться-то смог.
3: Возможно, вы уже догадались, кто же исполняет эту песню и как она называется. Давайте знакомиться. Доброе утро.
1: Доброе утро.
4: Доброе утро. Да. Зовут меня Евгений.
1: Очень приятно.
3: Здравствуйте, Евгений.
1: Как настроение, Евгений?
4: У нас прекрасное настроение, как ваше.
1: Так, у нас. У нас, у Евгения.
3: Евгений, из какого вы города?
4: Из города Лимассол, из города героя Лимассол.
1: Так, а, даже так? Ничего себе. Не слышала.
3: Ну, Ира, у вас там. Мы сейчас все понимаем. Евгений, догадались ли, можете ли уже назвать исполнителя и песню, которая была исполнена?
4: Да, мне кажется, что это тату «Я сошла с ума».
5: Меня полностью нет, абсолютно всерьез. Ситуация хелп, ситуация сос. Я себя не пойму, ты откуда взялась? Почему, почему она тебя повелась?
0: Охота на айпад. Жизнь будет шоколад. Юбилей медиагруппы «Русская волна».
1: Евгений, ну все было очень красиво, я бы даже сказала, слишком спокойно. Хочу теперь страсти. Можно мне эмоции выдать в эфир, а, Евгений?
4: Спасибо огромное. Яху! Я сдержанный крик.
1: Это было красиво. Евгений, поздравляем. Значит, вам достается номер 15. Да.
4: Спасибо большое.
1: Больше принимать участие в данном розыгрыше нельзя. Обязательно нужно дождаться 29 мая, потому что именно через вот буквально 3 дня, в пятницу, мы разыграем iPad. Возможно, он достанется вам.
3: Для того, чтобы поднять трубочку и услышать поздравления.
4: Спасибо вам огромное. Хорошего всем дня.
1: Ю-ху!
3: Поздравляем! Вы в финале!
4: Ура!
0: Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад. Лови iPad. Забаву представляет медиагруппа «Русская волна».

0: вовсю горланят. Солнце поднимается. А на русском радио...
1: А на русском радио...
0: Шоу продолжается.
2: Едем в школу и шлем привет Милина и мама Алена. Да, вот такая красота прилетела. Мы всегда с вами утром, и спасибо вам за это.
3: И вам спасибо, вам отличного дня.
2: А вот здорово, что вы с нами на одной волне, потому что здесь на частоте 99 FM всегда и интересные розыгрыши, и новости самые актуальные, и, ну и, конечно же, очень важная информация.
4: На правах рекламы.
3: Русское радио Кипр назначает встречу всем, кто любит музыку, пение и классная компания.
2: It's a date. Вот так вот. 30 мая в эту субботу с 5 до 8 вечера два уникальных бренда Русское радио Кипр и Джельсамина проводят большое прилетнее включение с площадки Джельсамина. Поэтому добро пожаловать в караоке.
3: Любимая музыка, летние хиты, живой эфир, улетное настроение и жаркие ритмы.
2: Так, а без сегодня без Саммермуд?
3: И Саммермуд.
2: Давай Саммермуд. Нет, твое Саммермуд.
3: Саммермуд.
2: Вот.
3: Объединяющее все это настроение, потому что радиоледи Ира Аполлонова.
2: Да, и резидент Джельсамина, знакомый всем по рельсам MC Антонио. Вот так вот отведем это потрясающее мероприятие и прямое включение. Всем быть, конечно же, всем слушать и присоединяйтесь к нам. Будет очень-очень-очень хорошо. Ну что, друзья, а мы с вами шагаем дальше, прямо по курсу Костя Столяров и самые актуальные новости к этому часу.

0: Реклама на русском.
1: Отправляйтесь в мир волшебства, смеха и невероятных приключений вместе с героями бродвейского мюзикла «Шрек». Яркое семейное шоу, полное великолепной музыки,

0: комиксов, юмора и сказочных сюрпризов, покорившая зрителей по всему миру. 14 июня в театре Потихио в Лимассоле. Только в 16 часов и 19.00. Не пропустите грандиозный бродвейский хит «Шрек». Билеты на Sold Out Tickets. Телефон 99 40 11 95.
1: Женя Трофимов и группа «Комната культуры» возвращаются в Лимассол. 29 мая в Монте-Капуто. Бард-рок-группа из Сибири. На их концертах всегда аншлаги. Искренняя музыка о настоящих чувствах. Любимые песни и новые хиты. Не в плейлисте, а вживую. 29 мая. Твой билет уже на Sold Out Ticketbox.
2: Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театр «Риальто» при поддержке медиа-спонсора «Русского радио Кипр» приглашают завершить весну и встретить лето на 27-м Cyprus Contemporary Dance Festival с 30 мая по 21 июня. Первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии на тему телесной проявленности. Каждая работа – это соприкосновение с танцем и диалог со зрителем. Билеты на rialto.interticket.com.
3: Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram Русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
4: Прежде чем спорить с женщиной, спроси себя, ты хочешь быть прав или счастлив?
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. В новом парламенте Кипра 11 женщин. Это исторический максимум. Разница между ценой клубники у фермеров и в магазинах достигла почти 90%. На автомагистралях Кипра заработали электронные борды с информацией о ДТП и пробках. Теперь подробнее. По итогам выборов в Палату представителей Кипра прошли 11 женщин-депутатов. Это составляет 19,6% и является рекордным показателем для страны. В предыдущем парламенте единовременно было только 8 женщин. При этом наш остров продолжает заметно отставать от среднего показателя по Евросоюзу, где среднее количество женщин-парламентариев превышает 33%. Подробности на сайте Лента Кипра. Сезонные ягоды на острове заметно выросли в цене. Наибольший разрыв между закупочной и розничной ценой у клубники. В магазинах она стоит около 9 евро 20 центов за килограмм, а у фермеров 4 евро 87 центов, то есть наценка почти 90%. Самым дорогим сезонным продуктом остается черешня. У фермеров ее закупают примерно по 9 евро за килограмм, а в магазинах она продается почти по 13 евро. Разница между закупкой и продажей превышает 40%. В мае на кипрских прилавках часто встречается греческая черешня. Собственный сезон в Тродосе начинается немного позже. На кипрских автомагистралях включились электронные табло с информацией о дорожной ситуации, пробках, погодных явлениях, расчетном времени в пути и ДТП. Оборудование подключили к центральному диспетчерскому центру. Министерство транспорта позиционирует проект как первый шаг к полноценной системе управления дорожным движением. Она должна охватить ключевые транспортные узлы острова и кольцевые дороги столицы. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове ясно. Осадки сегодня маловероятны. Скорость ветра 4-6 метров в секунду. Температурный максимум на побережье Кипра сегодня составит плюс 25 градусов. В Никосии воздух прогреется до плюс 28, а в Тродосе до плюс 20. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: Утротерапия на русском радио Кипр.
1: А мы продолжаем просыпаться, и у нас очень потрясающая программа, рубрика с невероятной ведущей, конечно же, все ее знаете и ждете, появилась она, Вероника Верушкина. Вероника, дорогая, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Сегодня мы будем немножко раздражаться, да?
2: Чуть-чуть.
1: А потом будем объясняться.
3: И справляться, да, с этим раздражением.
1: Почему? Ты вот, как всегда, попадаешь, ну, очень сильно в какие-то мои жизненные этапы. Я не знаю, как это работает, мы даже не сговариваемся. Но я могу подтвердить, что определенные вещи меня очень сильно раздражают, и состояние рвать и метать включается автоматически. Что со мной не так?
3: На самом деле, да, что стоит за раздражением?
2: Да, и раздражение бывает очень разное. И вообще раздражение — одно из таких чувств, под которым, из-за которого мы часто чувствуем стыд, да? Потому что я могу раздражаться на команду из-за ерунды. Мы сейчас не про тебя, мы говорим больше, да, вот про вообще, что происходит с людьми.
1: Понятно, бесит. Я на команду раздражаюсь не из-за ерунды.
2: Да-да-да-да-да.
1: Там такие вещи надо разгребать, что мамочки мои.
2: Например, часто бывает такое: господи, как меня бесит, как мой муж жует. Можно жевать потише. Да, вот такое, какие-то мелочи какие-то.
3: На близких, на детей, в общем,
2: да, и очень часто молодые мамы с маленькими детьми раздражаются на детей, потом чувствуют большую вину на тему своего раздражения и тему того, что они срывались на ребенка. И это симптом, это некий сигнал того, что с человеком происходит внутри. В принципе, все чувства функциональны. И если мы посмотрим на каждое чувство, например, если мы посмотрим на страх, то страх чаще всего нам говорит об угрозе, да, что-то происходит, и нам надо себя защитить, да, как бы это вот хочется всем телом как будто бы сжаться, сгруппироваться. Когда мы говорим про радость, радость говорит нам о том, что у нас что-то срезонировало, мы хотим это повторить, нас вызывает это такое тепло внутри, потому что это нам подходит. Если мы говорим о грусти, то это про потерю, это про то, что нам очень важно остановиться, замедлиться и принять то, что с нами происходит. А если мы говорим о раздражении, если мы говорим о злости, то чаще всего это внутреннее несогласие с тем, как это происходит.
1: Да.
2: Да, и, соответственно, злость обычно — это энергия на изменения. То есть это очень энергичное чувство. Если вы попробуете подумать о печали, то это такое чувство, у которого энергия вся пропадает, да, потому что печаль — это про замедлиться.
3: Да.
2: Если мы говорим про злость, то это очень энергичное чувство. Сразу вы можете ощутить в руках такой прилив энергии, в ногах, как будто вот прям хочется прям сразу...
3: Всплеск всего, да.
2: Да, да, да. И мы будем сегодня разбираться в том, какие могут быть причины у раздражения, где это праведный гнев, условно, и это адекватное раздражение, а где под этим скрывается что-то другое, что-то не похожее на раздражение и какие-то другие аспекты. Вот сегодня будем это разбирать.
1: Так, да, праведный гнев, так и знала, что можно. Покрестили только что. Да, друзья, если у вас есть вопросы, уточнения, может быть, тоже какие-то вещи, да, там, триггерят, как это модно говорить, раздражает, это по-русски.
2: Пишите нам все, что вас раздражает.
1: Мы попробуем с этим поработать.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева. О том, как повысить качество жизни с помощью еды. Сегодня слово «диета» практически исчезло из лексикона. Ему на смену пришли осознанное питание, интуитивные трапезы, детокс, ПП, методы, позволяющие стать здоровым и красивым, избегая жестких запретов. Мотивацией становится не добиться снижения веса и влезть в джинсы размера XS, а изменить отношение к себе, проявив заботу, выбирая здоровое питание. Особенно радует, что уходит стереотип сугубо женской темы, и нутрициология, как основа бодрости и эффективности, покоряет все больше мужчин. Сейчас забота о себе приобретает масштабы философии, является, пожалуй, одним из самых крутых трендов. Стремление хорошо себя чувствовать, прекрасно выглядеть, выходит за рамки гендера, становясь универсальным стилем жизни успешного человека. Сервис Milt's Food позволяет очень комфортно влиться в ряды таких персон. И на десерт лайфхак. Закажите доставку пробного обеда или заберите лично в пункте выдачи Milt's Food, и вы навсегда измените подход к своему питанию.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Ну что, давайте про раздражение. Мы как раз-таки немножечко контента добросили, да, вне эфира, чтобы так
1: быть в тонусе. Раздражаться.
0: Да, раздражаться.
1: Да.
0: Итак, раздражение на работе, раздражение в личной жизни, раздражение, я не знаю, там где-то, где еще может быть раздражение? С детьми, да?
1: Да.
0: Ну, какие-то вот еще болевые точки, если, ребят, есть,
2: да, то... Мне кажется, да, вот где угодно.
0: Подбрасывайте.
2: Просто.
0: Подбрасывайте.
2: Работе с госслужбами, пожалуйста.
0: О, так это отдельно. Даже не с госслужбами.
1: Меня бесит сервис очень часто.
2: Вот, сервис.
1: Я просто раздражаюсь на какие-то недочеты.
0: Особенно delivery. Господи, божечки мои.
1: Кипрская доставка.
0: Кошмар.
1: Можете писать нам сообщение и жаловаться на кипрскую доставку.
0: Это ужас, ужас, ужас. Я не знаю, где берут этих людей, но когда они начинают рассказывать, а приходите, встретьте меня... Ну, то есть, в смысле, я жду, вот прям указала адрес, все на свете. Я видела, ребят, я видела такую, наблюдала историю из окна. Значит, приехал. Я говорю, остановись, ну там же на карте, ну, видно, где находится человек. Я говорю, остановитесь, я говорю, заходите, вот дверь перед вами. Человек смотрит в другую сторону, пытается развернуться. Я говорю, нет, не надо никуда ходить. Просто остановитесь, я говорю, еще разочек. Я говорю, вот вы отвернулись спиной, повернитесь обратно, перед вами... дверь. Он, знаете, что делает? Он уезжает.
1: Я не нашел адрес.
0: Да, да, да. Вот так вот.
2: Это как управление виртуальным персонажем, когда кнопки перепутал. Вот. И туда, не туда пошел.
0: Мама
2: туда
0: бесконечно повернул. Раздражается на ребенка. Девочка 11 лет. Утром не встает в школу, долго собирается, иногда болеет. И тут начинаются проблемы тайминга, своевременный прием лекарств. Роль таксиста, постоянное ожидание с тренировок. В школе учится отлично, но класс ставит на уши. Всегда в центре разных событий.
1: Девочка с характером.
0: И хороших, и разных. Несогласие в одежде, вечный спор, как одеться, отсутствие понимания времени. Ну, то есть, родительско-детский вопрос, да? Там как бы в деталях и подробностях. Ну вот, мы уже сколько всего назвали, чтобы поругаться.
1: И прежде чем идти в психологию, давайте обсудим физиологические причины, которые вызывают раздражение очень часто, о которых мы часто не думаем.
0: Так.
1: Я говорю о них постоянно, потому что никогда не лишнее напомнить. Первое, естественно, это недосып. Самый недооцененный фактор, и есть много исследований, которые подтверждают, что человек становится на 60% более реактивным, соответственно, раздражительным. Да, для каждого реактивность будет по-разному проявляться. Для кого-то реактивность — это слезливость, плакливость, для кого-то это некая капризность и какая-то уход в жертву, да, но большинство людей будут раздражительными. И если человек находится в регулярном, постоянном недосыпе, да, если мы говорим про школу, то очень часто я встречаю среди родителей, я не знаю, это в случае нашего слушателя или нет, но родители достаточно рано встают, чтобы отвезти ребенка в школу, и достаточно поздно очень часто ложатся. Да, тогда этот системный недосып накапливается, люди уже его не замечают, и кажется, что вот, ну, что там, 6,5 часов, наверное, достаточно для того, чтобы выспаться. Для большинства людей недостаточно. От 7 до 8 часов для некоторых, опять же, это индивидуальная особенность, это заложено генетически, для некоторых нужно больше.
0: Раздражают водители, которые едут в крайней полосе 20 км в час. Ну да, конечно, бывает, согласны.
1: Да, но в крайней полосе 20 км в час, если скорость 50, да, если мы говорим.
2: Ну это, давайте так, просто раздражают. Вот то, что происходит.
1: Меня раздражают водители, которые шашечками едут и пытаются всех обогнать. Я вот этих боюсь. Но у нас, видите, разные.
2: Меня раздражают ребята, которые не включают поворотник. И при этом тормозят прямо перед поворотом, а ты должен среагировать.
1: Это правда.
0: Меня раздражают люди, которые со второстепенной пытаются выскочить на встречку, ну не на встречку, сори, на главную дорогу, а там я еду. И меня надо пропустить, потому что у меня преимущество.
1: Да, но они этого не знают. Они считают, что да, что у них преимущество, что их надо выпустить.
0: И я же рассчитываю, исходя из того, что у меня приоритет,
1: смотрите,
0: я должна проехать.
1: И это тоже такой момент. Мы сейчас говорим, и мы вот очень много чего нас может раздражить. Да. Это нормальная реакция. Нам, когда нам что-то не нравится, что мы чувствуем, что мы замечаем, мы раздражаемся. Вопрос в том, насколько мы можем прийти в себя в тот момент, когда нас что-то раздражило. Мы будем сидеть в машине, когда у нас сзади дети, и в ситуации ругаться матом на всех людей, которые поехали. Или мы сможем сдержать свои эмоции.
2: Uh-huh.
1: Да, вот, как я сказала, сначала это недосып, и голод и скачки сахара тоже очень недооцененный момент.
0: О, сейчас начнется. Секундочку, сразу после музыкально-коммерческого брейка.
3: Утротерапия на русском радио Кипр. Реклама на русском.
4: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
5: buysellcypress.com. Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи. С ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
6: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск, а?
3: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180. Новая песня на русском.

0: Электротерапия на русском радио Кипр.
1: Ну что, друзья, скачки сахара, да? Вот сейчас будем обсуждать.
2: Недосып. Все это влияет на нашу раздражительность.
3: Ну, мы коротко скажем, да, что естественно, если вы не доедаете углеводов или едите быстрые углеводы, у вас будут скачки сахара, это всегда вызывает раздражение, надо просто иметь это в виду.
1: Так шоколадка не просто так придумана. Правильно?
3: Конечно.
2: Ну, чтобы как баланс, да, установить.
1: Раз, и все, и человек спокоен.
3: Да, но только тогда надо есть шоколад достаточно часто для того, чтобы раздражение не поднималось, потому что наша система переработки глюкозы именно так устроена, что если вы едите простой углевод, да, шоколад — это простой углевод, да. Не гречка, которая долго расщепляется, или там рис, или что-то еще, а простой углевод. Он расщепляется быстро, и у вас сначала идет скачок сахара вверх, да. А потом скачок сахара вниз. И таким образом, вот только вы съели шоколадку, все хорошо, а через полчаса или через час вы можете чувствовать сонливость.
1: А, ну мне уже не надо через полчаса, нормально.
2: Ну, сонливость, нормально, там еще можно поспать.
3: Хорошо, да.
2: Мне кажется, вообще голодный-злой раздражительный, поэтому лучше кушать.
3: Да, хронический стресс и кортизол, мы об этом тоже говорили, гормональные циклы у женщин и, естественно, предменопаузы, такое состояние, это очень известный тоже фактор, про это нужно знать, многие про это забывают. Поэтому физиологически раздражение появляется у нас часто.
1: Mm-hmm. Да? То есть оно как бы даже и придумано было. Столько всего. Вон кортизол, сахар, гормоны, особенно у женщин, да? Это же вот куда ни ткни, везде раздражение.
3: Да.
1: Что делать? Может, это нормально? Может, уже надо смириться?
3: Нет, смотрите, раздражение – это абсолютно нормально. Когда вы в контакте со своей злостью, со своими эмоциями, это окей, если в какой-то момент вы можете сказать: так, что это такое? Угу. Бесит меня вообще, не нравится мне, да? Нормально чуть-чуть повыпускать этот пар, сказать: господи, как меня достали эти доставщики, или что-то еще в этом духе.
1: Да.
3: Это абсолютно нормально. Мы люди эмоциональные, и это окей, когда мы эти эмоции проявляем. Не окей, когда мы их не контролируем. Когда мы проявляем их сверх того, чтобы мы сами хотели.
1: Mm-hmm.
3: Не окей, когда мы проявляем эти эмоции там, где мы бы не хотели их проявлять. Например, слишком часто с ребенком, который не может нам ответить и который, может быть, этого не заслужил.
1: Да, да.
3: И когда мы говорим про психологические факторы, то здесь важно посмотреть то, что есть первичный эмоциональный слой и вторичный эмоциональный слой. Да? Первичная эмоция – это та эмоция, которую мы испытываем в моменте.
1: Да.
3: И под ней иногда бывает какая-то другая эмоция, которую мы на самом деле испытываем. Я очень часто задаю вопрос клиентам: раздражение, злость или ярость?
1: Угу.
3: Вот под яростью очень часто бывает беспомощность.
1: Угу.
3: Потому что когда я испытываю такой уровень высокий раздражения и злости, как будто вот все, мне вот прям хочется крестовый поход против этого человека, мне прям хочется раздавить, убить. И эмоция несоразмерна ситуации. Ну, то есть вот курьер опоздал или там приехал на следующий день, а у вас ощущение, что все, вы его найдете, и вы прям ему выскажете все, вы сейчас напишете все заявления мира в эту доставочную компанию,
1: да,
3: и как-то поменяете рынок, в общем, да, или что-то еще похуже. Это несоизмеримая эмоция по сравнению с тем, что случилось, учитывая то, что здесь это стандартная практика. И под этим чаще всего есть некая беспомощность, да, невозможность поменять что-то, что может быть вообще никак не связано с текущей ситуацией.
1: Mm-hmm.
3: Да, беспомощность — это чувство, которое, оно похоже на грусть, но это чувство, с которым мы сталкиваемся, когда мы очень хотим что-то изменить, и нам кажется, что вот то, что с нами сейчас происходит, из этого нет никакого выхода.
1: Все тлен.
3: Все тлен, да.
1: Mm-hmm. Ну вот да, из такого состояния, конечно, можно наломать дров и ярость. Я вот сейчас сидела, прокручивала и думаю, вот были ли у меня когда-то случаи такие, чтобы вот прям крестовый поход против кого-то. Ну вот туда еще, слава богу, не дошла ни разу. Но мне кажется, что в определенных состояниях, да, людям может показаться, да, что-то. Ну потому что точно, например, не с доставчиком таким. такие разборки устраивать.
3: Естественно, да.
1: Но мы копнем сейчас поглубже, разберемся, откуда у нас эти эмоции, найдем такую вот ту глубинную причину, которая как раз-таки и диктует, как мы реагируем и что мы делаем.
4: На Кипре 8:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Это Додо.
2: Это вкус.
3: Это цвет.
1: Это хруст.
4: И что первый кусок?
3: Что последний кусок?
1: Сок. Додо мясо.
3: Додо без.
5: Додо деликатес.
3: Половинки, новинки, начинки, соус.
1: Додо пицца на каждый особенный вкус.
6: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49. Слышите этот звук? Это сигнал вашего автомобиля о том, что ему нужна забота.
7: Мастера Альфа Гранд Автосервис сделают все как надо. Диагностика, техобслуживание, ремонт двигателя и электроники, кузовные работы и даже шиномонтаж. Все в одном месте. Звоните по телефону 25 05 45 85.
8: Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
9: Киприоты очень ценят своих русских жен. Ведь русские девушки не только умницы и красавицы, так у них еще и мамы живут далеко.
10: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Утро-терапия на русском радио Кипр.
11: Итак, друзья, мы сегодня разбираем на молекулы такое состояние, как раздражение.
12: Да.
11: Поняли, что на это могут быть физиологические причины. Да, ну, это, наверное, самое простое. Дальше копнули в уже психологию и разобрали ярость. Поняли, что там может находиться вот такое вот явление, как беспомощность.
12: Под ней, да.
11: Да, под ней вот этой яростью. И вот именно вот эта беспомощность вас, получается, и двигает в те либо иные, ну, скажем, нехорошие дела, да?
12: Да, потому что человек раздражается не потому, что злое, потому что не видит, как изменить ситуацию.
11: Mm-hmm.
12: А под этим, под всем может скрываться третий слой.
11: Вот.
12: Это нарушенная граница и неудовлетворенная потребность.
11: А это, мне кажется, вообще самое фундаментальное, когда вот те потребности, которые необходимы, не закрыты.
12: Да. И как это проявляется? Когда человек не очень четко понимает, где находятся его границы, не очень хорошо осознает, что именно здесь происходит, и не может это артикулировать, то есть сказать словами, объяснить другому человеку, сказать: слушай, ты вот сейчас вот так сделал, пожалуйста, не сделай, мне не нравится так, да?
11: Нет, бывает так, что я объяснила не раз, но...
12: Нет, тогда вот...
13: Неправильно объяснил, да?
12: Мы добрались до праведного гнева, да?
11: Да, совершенно верно. И там уже просто не хватает ничего, кроме как... Вот таких эмоций.
12: Да. Но иногда человек сам не совсем понимает, что здесь не так, и возникает это раздражение, и обычно раздражаться на объект, который причинил нам неудобство, сложно. И мы раздражаемся где-то в другом месте. Там, где мы чувствуем свое превосходство, и объект, на котором мы раздражаемся, обычно как-то ниже нас находится, да? Поэтому это часто очень сфера услуг, это очень часто дети, это очень часто как раз курьеры, это очень часто ситуации на дороге. Потому что выместить раздражение на нашего обидчика нам как будто бы кажется, что нам небезопасно. И вот про эту нарушенную границу и беспомощность. Нам очень важно понимать... Как нам окей? Как нам окей, чтобы с нами взаимодействовали? И, как я уже часто говорила, выдавать инструкцию другим людям, как нам нравится, как нам не нравится. Вот меня зовут Вероника. Очень часто ко мне обращаются Вика, Вера, Виктория, Ника или каким-то еще другим образом.
11: Наташа. Нет.
12: Это в Турции обычно.
13: Так, там не зависит, какое у тебя имя, там все Наташа, да.
11: Наташа Хан.
12: Да. И спасибо моей бабушке, которая в какой-то момент меня научила. Нет, ты Вероника, ты не Верушкина, а Верушкина, и никому не давай по-другому говорить. И я совершенно без зазрения совести в любых нетворкингах, местах, где я хочу зарекомендовать себя как хорошего человека, очень аккуратно, очень вежливо говорю, да, только не Вика, а Вероника. Угу. Только не Вера, а Вероника. Угу. И, пожалуйста, не Ника, я не люблю, когда меня сокращают, а Вероника. Угу. Это может выглядеть как акт агрессии, да, это небольшой акт. То есть, да, вот это нет, когда я как бы высказала это. Другому человеку может быть неприятно, что я как будто бы его пристыдила.
11: Ну, пусть назовет тебя по имени.
12: Вот.
11: Ну, как бы тут же shared responsibilities.
12: Большинство людей боятся это озвучить, потому что есть коллектив, в котором хочется как-то хорошо выглядеть, есть коллектив, который новый, в котором хочется как-то показать себя с хорошей стороны. И это иллюзия. Если мы позволяем нарушать свою личную границу, даже вот в таких каких-то мелочах, которые для вас могут быть важны, рано или поздно вы начинаете чувствовать себя не собой. И люди вас воспринимают в виде той маски, которую вы им предъявили. Если окей, что меня назвали Вика, Вера, Ника и еще как-то, значит, можно. И потом, когда через полгода я вдруг говорю, вы знаете, все-таки Вероника, пожалуйста, меня называйте, люди очень удивляются, как же так?
11: Да, они уже привыкли, скорее всего.
13: Да. Что поменялось-то?
12: Да. Поэтому понимать, где находится ваша личная граница, это раз. А второе, это понимать, что с вами происходит, какая потребность у вас есть. Да, вот если личная граница, то это очень часто, в том числе про уважение, может быть, еще какая-то другая потребность. Внимание, например. Когда вот баланс «давайте брать» в отношениях не соблюден,
11: да.
12: И ваш мужчина уделяет гораздо больше внимания кому-то из своей семьи, да. Очень часто бывает конфликт между свекровью и женой, да? Почему? Потому что как будто все внимание уходит в родительскую семью. Мы понимаем, что это непройденные процессы сепарации.
11: Да.
12: Чаще всего такой мужчина не понимает, что у него образовалась новая семья, и теперь ему надо свою семью защищать, да. Вновь образованную, а не старую, да?
11: Да.
12: Но вот это раздражение, которое поднимается у женщины, оно может выливаться на детей, если не, и вот этой работы внутренней в голове не произошло, что вообще-то у меня есть потребность, а не в разговор с супругом о том, что, ты знаешь, я хотела бы, чтобы ты в нашу семью уделял внимание больше. Сейчас мы не идем в ту сторону, если этот разговор не приносит результата. Чаще всего, к сожалению, не приносит. Но говорим о том, что когда я понимаю, какая у меня есть потребность.
11: Да, неплохо. Ай-яй-яй, я бы даже так сказала.

0: Друзья, мы возвращаемся снова, чтобы немножко обсудить, да, тот самый эффект раздражения, разобраться с ним и, конечно же, постараться выстроить жизнь таким образом, чтобы вам было комфортнее. Ведь мы не просто, мы точно не осуждаем. Да, мы же не осуждаем?
1: Абсолютно, конечно, нет. Да, все могут раздражаться, это окей.
2: Но мы уже разобрались, что факторов много для раздражения. Вот пора уже найти путь к какому-то контролю.
1: Да. И когнитивно-поведенческая терапия нам помогает вот на вопросе сильно.
0: Вот.
1: Вот что я подумал прямо сейчас? Это крайне важный вопрос, который помогает нам разобраться, о чем вот была сейчас моя мысль. Вот я сейчас раздражаюсь, например, да, спасибо нашей слушательнице, которая написала, например, на дочку. Это о чем эта мысль сейчас? Это о том, что я не могу больше ей управлять? Это о том, что она меня не слушается? Это о том, что у нее слишком бойкий характер? Это о том, что она повзрослела или мне надоело заниматься извозом? О чем это, да? То есть там может быть очень много разных мыслей, которые важно себе озвучить.
0: А мама так и пишет, если убрать раздражитель ребенка из пространства, мама превращается в прекрасного, доброго, счастливого человека.
1: Вот, да, то есть ребенок раздражает так, чем именно? Да, вот что им? Потому что мы привыкли генерализировать.
0: Да.
1: Весь ребенок раздражает. Не, не может быть такого, да? Ребенок, который спит зубами к стенке, точно вас не раздражает.
0: Да,
1: значит,
0: да,
1: что-то
0: да.
1: Там есть конкретное, да? То есть пятерки, наверное, не раздражают у ребенка. Хорошие оценки, наверное, не раздражают. Раздражают что-то другое. Тон голоса, да, вот это вот желание сепарироваться, да, ведь это, если мы, скорее всего, это подростковый возраст.
0: Не... 11 лет.
1: 11 лет, да, начало подросткового возраста, да. То есть вот это желание постепенно выбирать самостоятельно, говорить «нет» в каких-то важных аспектах, это очень сложно дается.
0: Угу.
1: Там много других аспектов включается. Если было очень большое слияние в начале, в детском возрасте, то, может быть, вот это сепарирование болезненно для обоих, как для ребенка, так и для взрослого. Так вот, вопрос, что я подумала прямо сейчас? Это факт или моя интерпретация? То есть я знаю достоверно, что вот это вот сейчас было... неправильно, плохо, и это... Или сейчас произошла вот такая вот ситуация. На дороге авария и пробка. Это факт. А мне не понравилось, как он поехал сейчас, и он меня, я не знаю, что-то мне кажется, в окно сказал. Это моя интерпретация.
0: Mm-hmm.
1: Да? Это очень важно разделять, потому что мы в напряженном состоянии,

0: Есть. А Кипр достаточно молодая страна. На Кипре не такая большая конкуренция. Соответственно, доставки развиваются так, как могут развиваться. Не так долго здесь это назад появилось. Спасибо большое, что они есть.
1: Ну, 6 лет. Ну, уже.
0: 6 лет это просто ни о чем для того, чтобы рынок сформировался с правилами, да? Плюс мы все прекрасно понимаем, что если мы берем там Москву и Кипр, да, те расстояния, которые на Кипре считаются большими, в Москве не считались бы вообще ничем, потому что это нормально и можно организовать доставку. Здесь этого не будет, потому что другой уровень... Другое количество людей просто живет на острове. Да. И все это важно учитывать, когда мы думаем и ищем объяснение, почему происходит так или не иначе. Да, мы можем найти объяснение, да нет, просто как бы люди не хотят. Так тоже может быть.
1: Да.
0: Но что мы хотим с этим сделать? Мы можем на это повлиять или не можем? Я давно рекомендовала круг контроля. Посмотрите на круг контроля. Это находится внутри вашего круга контроля. Вы можете что-то с этим сделать? Нет? Тогда какой смысл вот в таком раздражении на этот фактор? И что мне на самом деле нужно прямо сейчас? Это вопрос к потребности. Мне прямо сейчас что нужно? Да я вообще поспать хочу, я просто устала. Или мне нужно сейчас, чтобы муж какую-то ответственность у меня забрал. Или мне нужна просто какая-то помощь, я хочу что-то делегировать, я не могу больше этим заниматься, я хочу заниматься своими какими-то проектиками, а вот а не вот этим вот 24/7 развозом ребенка и материнством. И тогда вы можете словить себя на том, что это сейчас невозможно, и мы ищем пути. Хорошо, как я могу добавить хотя бы 15 минут в день для себя, заниматься вот своим проектом, а каким проектом, а что именно я хочу делать? И постепенно появляются такие возможности, когда мы начинаем смотреть в сторону своих потребностей.
1: Класс. Я считаю, что вот на самом деле, да, вот тема-то, казалось бы, раздражение, ну, простая, ну, что там с ней? Сейчас вот там тут выдыхаем, тут квадратик...
2: Да, да, то есть,
0: да.
2: Только не так. Где-то просто приостановились. Да,
1: меня просто не видно, но должно быть слышно. Это я дышу утрированно, чтобы все понимали, что я тут стараюсь изобразить дыхание по квадрату.
0: Да.
1: Ну, в общем, думали, что приведем себя немножечко, да, причешем, но ведь на самом деле разбираться надо с другими вещами. Да, вот так вот неожиданно, хобана. И если вдруг вы видите, что человек раздражен, это, кстати, может быть еще глубоко раненый человек, который уже настолько обжегся и закрывается. Любая, вот, даже самая добрая история для него – это угроза. Угроза, что, не дай бог, я опять во что-то попадусь, и, ну, я просто не принесу.
0: Это ПТСР, да. Ну, как бы ПТСР или КПТСР – это совсем тяжелая ситуация. Или просто, когда много событий тяжелых происходило у человека, любая мелочь, которая отдаленно напоминает похожее событие, будет вызывать... гиперреакцию.
1: Да.
0: Это тоже важный аспект.
1: Ну и вообще, мне кажется, давно пора уже понять, что нет хороших, нет плохих. Есть люди со своим набором качеств и со своей глубиной.
0: Абсолютно.
1: И со своими смыслами в том числе. И, конечно же, психология в этом очень сильно помогает разбираться. Но мы начнем с себя, да, потому что тема обширная. Я думаю, ты знаешь, мне кажется, если бы мы еще один эфир посвятили этой теме, еще бы хватило.
2: Вот раздражает, что так мало времени, чтобы обсудить эту тему у нас.
0: Хорошо, давайте.
1: Да? Да. Можем немножечко поглубже.
0: Да, давайте следующий эфир как раз поговорим про то, как на раздражение влияют травмы, которые с нами могли происходить.
1: Да, да. Это тоже очень важный момент, и пусть это точно так же поможет людям, которые, возможно, пытаются решить этот вопрос, но пока без, скажем там, особого успеха. А, друзья, ну а на этом все. Нам пора солнце Монако включать, да?
0: Да.
1: У нас там Люся Чеботина прям по курсу и Костя Столяров. Но, Вероника, дорогая, мы, как всегда, тебе бесконечно благодарны. Очень полезно, очень ценно, очень глубоко, что очень важно. Спасибо тебе большое за твой подход.
0: Да, спасибо большое. Очень хочется пожелать всем осознавать свои потребности и действительно реализовывать их.
2: Спасибо. А тебе мы желаем хорошего дня.
1: Раздражаться будем и в следующий раз. До следующего вторника. Не переключайтесь.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Говорят, его видели на набережной.
3: А кто-то в старом городе.
2: А некоторые успели сделать с ним селфи.
4: Он – Шавермагай. Он существует.
2: Следи за нашими соцсетями.
4: Шавермагай уже идет за тобой.
2: Де Шаверма Байпунин на Иринис 11 в старом городе.
4: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
2: Доставка Болт, Волт, Фуди.
5: Хочется жить по средствам, но средства не позволяют.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

сумев спрятать эмоции. Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Той Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости. Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр планирует закупать индийские беспилотники и ракеты. Сколько зарабатывают депутаты парламента? Северную объездную Лимассола планируют вывести на тендер до конца года. Теперь подробнее. Никосия и Нью-Дели заключили предварительный договор о двустороннем военном сотрудничестве на период до 2031 года. Документ согласован в ходе государственного визита президента Никоса Христодулидиса в Индию. Соглашение впервые открывает Кипру системный канал закупки индийского оружия на фоне того, как Анкара поддержала Пакистан в его прошлогоднем конфликте с Индией. Помимо оборонных соглашений, между Никосией и Нью-Дели подписаны 6 межправительственных меморандумов. Их темы – совместная борьба с терроризмом, кибербезопасность, инновации, высшее образование, культура и дипломатическая подготовка. Зарплата депутатов кипрского парламента после вычета всех налогов и отчислений составляет 5466 евро. Председатель Палаты представителей получает 7461 евро в месяц. При этом предусмотрены различные надбавки. Должность спикера входит в число наиболее высокооплачиваемых в государственной иерархии Кипра. Выше нее в денежном выражении располагаются только президент, генеральный прокурор и его заместитель, а также председатель и судьи Верховного суда. Для сравнения, средняя месячная заработная плата на Кипре составляет около 2000 евро. Министерство транспорта и муниципалитета округа Лимассола согласовали приоритеты по борьбе с пробками. До конца года планируется объявить тендер на 3 участка северной объездной дороги, ключевого проекта стоимостью до 200 миллионов евро, который обсуждается уже около 2 десятилетий. Отмечено, что в Лимассоле и его предместьях ежегодно добавляется около 10 тысяч автомобилей, и обстановка на дорогах становится все сложнее. Новая трасса должна соединить районы Аматуса и Ермасойи с Курионом и Ипсоносом. Дорога пройдет параллельно береговой линии. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове ясно. Осадки сегодня маловероятны. Скорость ветра 4-6 метров в секунду. Температурный максимум на побережье Кипра сегодня составит плюс 25 градусов. В Никосии воздух прогреется до плюс 28, а в Тродосе до плюс 20. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Это снова мы. Очень доброе утро всем и каждому. Шоу «Русские перцы» продолжается. И вот прямо сейчас тот самый волшебный момент, когда мы можем встретить именинницу дня сегодняшнего и поздравить ее на весь остров. Так, с нами на связи тезка Ирина. Доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе. Всем хорошего дня. Утро, да. Он должен быть шикарным.
4: Однозначно и у вас, и у всех. И я загадываю желание, потому что у нас две Ирины.
2: Так, пишем указ. Повелеваем императрица, царица Ирина, да, чтобы сегодня у всех было настроение замечательное
4: шикарное.
2: И шикарное. Угу. Ирочка, в вашу честь прилетели вот такие вот строчки. Хочу поздравить от имени всего нашего коллектива iDifferent, нашего любимого Биг Босса Ирину.
4: Желаем ей крепкого здоровья и чтобы все мечты всегда сбывались.
3: Спасибо большое. Скажем так, я это меньше всего ожидала именно от своего коллектива. Приятно, спасибо.
2: Такое ощущение, что вы взяли отпуск или day off, как минимум, да? А тут они к вам все равно пришли. Я угадала.
3: Ну да, и пользуясь случаем, хочу прорекламировать.
2: А это за денежку? Я все, конечно, понимаю, да? Но у нас тут, знаете, тоже, скажем так, здесь поздравляем и передаем всевозможные приветы. А здесь рекламируем, но уже немножечко по другим вопросам.
4: А нам позвольте присоединиться к этим поздравлениям и, конечно же, вас также поздравить.
2: Конечно.
4: И пожелать всего самого-самого лучшего.
3: Спасибо.
2: Как можно больше счастья, да, как можно больше радости.
3: Позитив. И чтобы... нам нужен позитив.
2: Позитив нужен. Хорошо, тогда Сереж, отсыпь еще 2
4: килограмма
2: позитива.
4: Ну, конечно, побольше. И не только сегодня, а каждый день.
2: Ну, тогда к нам на пункт выдачи на ресепшн русского радио Кипр. Договорились?
3: Отлично, спасибо большое, ребят. Хорошего дня всему Кипру.
2: Так, подождите, мы пока сейчас вас не отпустим. Мы же сейчас должны все вместе
4: прокричаться.
2: Конечно, 3-4.
4: С днем рождения!

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. Ежегодно в косметологии отмечается спрос на определенные процедуры и вырисовываются основные тенденции в области красоты и эстетической медицины. Основным трендом на сегодня остается естественная красота без фильтров и фотошопа. Многие устали от однотипных, чересчур идеальных и малоподвижных лиц. Сейчас все больше востребованы косметологические манипуляции без заметных изменений во внешности, малоинвазивные методики и процедуры без периода реабилитации. Основной задачей специалистов в области косметологии становится предупреждение проблемы и продление молодости кожи. Залог красоты и здоровья – комплексный персонализированный подход. Такой практикуют в центре «Леди Эстетик». С пациентом работают не только косметолог или дерматолог, но и специалисты других направлений. Топ-3 самых частых запросов – это омоложение лица, лазерная эпиляция и уходовые процедуры. Эстетика – это прекрасно, и все эти нужды и много больше, безусловно, покрывают возможности «Леди Эстетик» и компетенция персонала. Но важно также помнить о здоровье. Именно поэтому в «Леди Эстетик» появилась услуга оформления паспорта кожи или картирования тела на немецком оборудовании «Фотофайндер». Рекомендую ознакомиться со всеми возможностями лазер-бьюти-центра на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. И пусть все будет гладко и красиво. Оставайтесь внимательными к себе.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
3: Русские перцы на русском радио.
4: Друзья, еще одну потрясающую информацию для вас приберегли, для того, чтобы сделать мощный, классный и очень яркий анонс. Итак, внимание, внимание.
5: На правах рекламы.
6: 31 мая приглашаем вас на самое теплое событие весны – Baby Fest. Большой семейный праздник.
4: Друзья, дело в том, что 1 июня – день Международный день детей. Да. И мы решили, что в этом году чуточку накануне проведем этот праздник, а именно 31 мая. Локация Fitidio Athletic Center GSO. С 10 часов утра мы будем там вещать и до часу включительно, но сама локация будет работать до 2 часов дня. Вход свободный, без записи. Поэтому, детишки, родители, всем быть.
6: Формат свободного посещения. Можно просто заглянуть или провести с нами все утро. Ну, а гостей, конечно же, ждет насыщенная программа.
4: GB Club представляет более 4 интерактивных станций от всех направлений клуба. Игры, челленджи, активности для детей от 0 до 14 лет. Беспроигрышная лотерея для родителей и творческая атмосфера Baby Fest. Мастерская, где оживают все направления.
6: Это день, где дети попробуют новое, а родители, конечно же, видят, как растет и развивается их ребенок. Будет по-настоящему, по-семейному.
4: Да, приглашаем 31 мая, друзья. Это воскресенье в 10 часов утра. Стартуем Fitidio Athletic Center GSO. А еще хотим вам рассказать о том, что у GB Club не только вот наше прекрасное прямое включение намечается, но и лагерь. Лагерь, дамы, господа, мамы, папы. Информация для
6: уже
4: вас.
6: Уже, да.
4: Я думаю, что очень важна, и мы вам хотим рассказать, что будет несколько смен, в частности, лагерь в горах КВН и дневной лагерь.
6: Действительно, КВН возвращается на Кипр для ребят от 8 до 16 лет с проживанием и питанием. За смену дети научатся шутить, не боятся сцены и примут участие в детском клубе КВН.
4: Недельные заезды пройдут с 30 июня по 4 августа включительно. Старт и финал одной смены по вторникам, а стоимость 600 евро.
6: Дневной лагерь с тематическими неделями для детей от 4,5 до 10 лет. Выезд каждую пятницу.
4: Друзья, подробности в Instagram GBCCY либо по номеру телефона 96-38-55-77. Мы разместим всю эту информацию у нас в социальных сетях, поэтому подписывайтесь на Русское радио, заходите, пишите в директ, учитесь, ну и пусть ваши дети проведут лето ярко в лагере. КВН. Классно же.
6: И приглашаем 31 мая еще раз всех на Baby Fest.

0: Реклама на русском.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать. А мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Каждый муж недоволен тем, как тратит деньги его жена и правительство. Разница только в том, что он не боится открыто ругать правительство.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: Анна Асти, Дима Билан. Эпилог.
1: Русское радио.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А теперь приветствуем Анастасию в эфире. Настя, привет, доброе утро.
3: Привет.
4: Привет.
2: Привет.
4: Это мы, русские перцы.
2: Да, Настя, мы знаем, что у тебя сегодня день рождения и 16 лет исполняется. А мама пишет, наше солнышко, ну, конечно, как еще, мама, она же мама. Ты родилась на волшебном Кипре, острове любви, и сама выросла такой же нежной, теплой и прекрасной, как это ласковое море.
4: Пусть твоя юность будет наполнена ярким солнцем, верными друзьями и самыми красивыми мечтами. Будь безгранично счастлива.
2: Мама, бабушка, Андрей и Валерия. Вот, такая большая классная семья. Настя, дорогая, как твои интересные дела? Нам очень хочется услышать. Расскажи, пожалуйста, как экзамены проходят?
3: Ну, нормально.
2: Понятно. Yes, дочь, а?
4: Солнышко! Так, ну, ладно, экзамены. А какие планы вообще вот на день сегодняшний?
3: Ну, буду праздновать с подружками.
2: Угу. А экзамены, а?
3: Экзамены завтра.
2: Да. Ух ты! Ой, Настя, ну у тебя, конечно, двойной комбо получился, да, получилось?
3: Да.
2: И праздник накануне, а как не отмечать? А завтра экзамен сложный, кстати?
3: Ну, нет.
2: Нет?
3: Ну.
2: Я поняла, Настя, у тебя так уже определенное такое видение жизни. Приоритеты ты уж точно умеешь расставлять правильно. И это самое важное. Мы присоединяемся ко всему вышесказанному. Поздравляем тебя искренне на весь остров. С днем рождения!
3: Спасибо.

На Кипре 9:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: представляют новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young – омоложение кожи на генном уровне от Сайтон США. Асклепион – лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент – революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик – 97-65-38-75.
1: Гусь, свинье, не кумбарас.
2: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: вытворяют, спать не дают, утро включают и жгут, жгут.
1: Еще одна новость огонь, которой точно хочется поделиться с каждым. Друзья, пожалуйста, записывайте, вносите в календарь, потому что 30 мая, уже в эту субботу с 5 до 8 вечера, мы вместе с Джельсамином проведем прямое включение. Значит, будет весело, хорошо и музыкально.
2: На правах рекламы.
3: Вас ждет атмосфера Summer Mood, любимая музыка, летние хиты, живой эфир, улетное настроение и жаркие ритмы, ну и, конечно же, классные ведущие. Радио леди Ира Аполлонова.
1: И резидент Джельсамина, знакомый всем по рилсам, МС Антонио. В общем, можно будет познакомиться напрямую с молодым человеком и, конечно же, дальше остаться в караоке для того, чтобы исполнить свою любимую песню. Вот ты наконец-то уже придешь в караоке, а, Сереж?
3: Просто в караоке прийти?
1: Просто.
3: Я могу просто прийти.
1: Просто вот.
3: Хотя петь я тоже люблю.
1: А какую бы песню ты вот заказал бы себе?
3: Так, чтобы исполнить?
1: Да.
3: Так, вот девчонка-девчонка, Кузьмин, обожаю.
1: Ага.
3: Вот.
1: Да и много
3: тоже хорошее. Вот Хали-Гали, Аппаратрупер. Вот это мой хит, кстати. Вот. Леприконсы. Обожаю.
1: Вот, давай устроим леприконсы уже в эту субботу 30-го.
3: Настоящий такой Хали-Гали, да.
1: Ребят, заходите, пожалуйста, присоединяйтесь. И, кстати, не стесняйтесь, можно микрофон брать не одному человеку, а командой. Ну и, соответственно, тогда будет не так страшно петь и веселее. Ну а наше прямое включение пройдет на площадке Джельсамина с 5 до 8 вечера включительно. Наслаждайтесь, а потом мы в караоке собирайтесь.
3: Ждем всех, кто любит музыку, пение и классные компании.
1: Наслаждайтесь, а потом и в караоке собирайтесь. А? Какая
3: чистушка. Больше только будет в этот день. Именно в Джельсамина. Напоминаем, 30 мая, уже в эту субботу с 5 до 8 вечера.
1: Быть всем!

0: Аполлонова. Любимов. Перчики особые. Всем и каждому полезны, просто бесподобные.
1: Для позитивной энергии и баланса в паре тут психологи нам рассказывают, как должны спать мужчина и женщина. В общем, с какой стороны, вот, на кровати, они должны, вот, действительно, чтобы все было хорошо в отношениях. Вот, мужчина...
2: Ну, давай, советы. Да. Так, свечку взял.
1: Я, кстати, по себе смотрю, вот, очень даже подходит. В общем, специалисты рассказали, для того, чтобы действительно вот эта позитивная энергия, были замечательные, крепкие отношения и хороший баланс у вас в паре, мужчина должен спать справа от женщины.
2: Так,
1: на
2: подожди,
1: кровати.
2: То есть ты так... Справа.
1: Да. Mm-hmm. Вот. Тогда, значит, муж и женщина чувствуют заботу, она чувствует безопасность, это важно, и стабильность. Mm-hmm. Вот. Женщина, естественно, слева. Мужчина тогда чувствует такой уют и тепло, который вот семейные отношения укрепляет именно при помощи того, что женщина спит на этой стороне кровати. Если наоборот, если женщина выбирает спать слева, это означает, что она стремится быть главной mm-hmm. в семье, вот. А мужчина сдает позиции. Поэтому для того, чтобы все-таки был баланс, вот нужно правильно выбирать сторону кровати.
2: А переспать можно? Ну, если не ту сторону выбрала.
1: Давай поменяемся,
2: конечно.
1: Да?
2: А ты про что подумал? Ну, то есть, знаешь, когда так раз, ну, там же какое-то время люди не знали.
1: Так, вот. А подожди, а если, наоборот, поперек?
2: Поперек?
1: Да. Вот так.
2: Тогда это никому счастья не будет.
1: И неудобно. Это самое главное. В общем, ну, вот я, кстати, по себе смотрю, да, я справа сплю.
2: Справа ты спишь. Так, ты справа спишь от жены.
1: Да.
2: То есть она получается слева.
1: А, слева от меня, да. Вот как рассказывают.
2: Все, так и надо.
1: Да, как и должно быть.
2: Мне кажется, для того, чтобы у всех счастье...
1: Влияет. Но, не знаю, мне кажется, мы выбрали, потому что удобно. Ну,
2: да,
1: так вот,
2: конечно.
1: Кому-то удобнее на каком-то боку лежать, вот, когда переворачиваются особенно. Вот, а тут специалисты посчитали, как бы, что это еще и очень правильно, кстати, для крепких отношений.
2: Ну, все, сделали пометочки. Вот, друзья, сегодня, чтобы точно не перепутать, на какой стороне надо спать, вот прям пометочки себе сделайте. Достаточно одному, да, кому-то. То есть вот там, где пометка, там сплю я.
1: Угу.
2: И все, а второму остается вторая сторона и нормальное счастье. А что, давайте проведем эксперимент, ну хотя бы недельку. Да, и посмотрим, сколько переругаются.
1: А вообще лучше, да, действительно, вот так вот прислушаться, а то двуспальная кровать превратится в раздельные.
2: Не дай бог. Вот. Ну, а слушай, а получается, что если тот, кто спал неправильно, надо вот ну, поменять
1: да,
2: положение,
1: ну, вот,
2: и тогда все.
1: Да, есть, в общем, именно важно, какая сторона кровати.
2: Все в кроватку, срочно!

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: Друзья, ну и напоследок еще разочек напомним, куда мы вас будем звать все выходные 30 и 31, но в частности сейчас 31 мая в фокусе внимания.
3: На правах рекламы.
4: Приглашаем вас на самое теплое событие весны – Baby Fest, большой семейный праздник.
2: Добро пожаловать, друзья. Проводит GB Club в честь своего дня рождения. 3 года, между прочим, клубу уже исполняется в этом году.
4: А, кстати, каждый год мы с ребятами.
2: Да, мы вот прям уши-уши. И желание загадываем. На сей раз локация более просторная. На свежем воздухе Fitidio Athletic Center GSO с 10 часов утра и до 2 часов дня можно будет тусить вместе с детками.
4: Вот прямое включение русское радио Кипр начнется именно в 10 утра. Поэтому формат свободного такого посещения. Можете просто заглянуть к нам, а можете провести с нами все утро.
2: Насыщенная программа. Более 4 интерактивных станций от всех направлений клуба. Игры, челленджи, активности для детей от 0 до 14 лет, а также беспроигрышная лотерея для родителей.
4: Это день, где дети попробуют новое, а родители видят, как растет и развивается их ребенок.
2: Прямо на глазах.
4: Вот ты смотри, попробовал, о, новое.
2: Растишка. Будет все по-семейному, здорово и великолепно. GB Club — это не только, конечно же, клуб для деток, но еще и детский лагерь КВН, который стартует уже с 30 июня. Детали и подробности можно найти у нас в Инстаграм. Естественно, мы вам еще будем более подробно рассказывать про все направления клуба. Ну, а пока просто попросим вас сохранить дату 31 мая, накануне Всемирного дня ребенка.
4: Проведем классные выходные вместе. Ну, а наш эфир уже подходит к своему завершению. Передаем эстафету Константину Столярову. Он, как всегда, расскажет все самое важное, самое главное.
2: Аде, паме. Ну, ты же видишь, что у нас прям по курсу. Да, можно запускать. Мы пока как раз-таки и прокричимся. Кори Антигония, пока нам чало-чало, а мы что? А мы...
1: Кали!

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: 20 лет мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
1: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
1: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Если ты самый умный и красивый в комнате, не совершай ошибку, не выходи из комнаты.
1: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. В новом парламенте Кипра 11 женщин. Это исторический максимум. В центре Ларнаки обрушилась часть жилого дома. Медиагруппе «Русская волна» 20 лет. Успейте выиграть iPad. Теперь подробнее. По итогам выборов в Палату представителей Кипра прошли 11 женщин-депутатов. Это составляет 19,6% и является рекордным показателем для страны. В предыдущем парламенте единовременно было только 8 женщин. При этом наш остров продолжает заметно отставать от среднего показателя по Евросоюзу, где среднее количество женщин-парламентариев превышает 33%. Подробности на сайте Лента Кипра. 25 мая в Ларнаке в районе Хрисополитиса частично обрушился жилой дом. В одной из комнат рухнули стена и часть потолка. В доме проживали 3 гражданки Филиппин. В момент обрушения они находились в другой комнате и успели самостоятельно покинуть здание. Пострадавших нет. Инцидент произошел около 11:30 утра. Владелец дома находится за границей. С ним уже связались представители окружной администрации. Осталось всего 3 дня до завершения второго этапа конкурса «Гаджетомания», который наша медиагруппа «Русская волна» проводит в честь своего 20-летия. Любой желающий может выиграть iPad. Зимой был разыгран iPhone 17, а летом и осенью вас ждут другие ценные призы. Итоги второго этапа будут подведены уже в пятницу, 29 мая. В этот день всем финалистам необходимо быть на связи, чтобы приз не ушел к конкуренту. Правила игры закреплены в Instagram «Русского радио Кипр». Главное, дозвонитесь в эфир по спецсигналу до 28 мая и попадите в финал. Сигналы звучат в утреннем и дневном шоу с 7 до 10 и с 13 до 15 часов. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове ясно. Осадки сегодня маловероятны. Скорость ветра 4-6 метров в секунду. Температурный максимум на побережье Кипра сегодня составит плюс 25 градусов. В Никосии воздух прогреется до плюс 28, а в Тродосе до плюс 20. На этом пока все. Константин Столяров, служба

0: время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Игроки и тренерский штаб сборной Демократической Республики Конго соблюдали санитарные меры на фоне вспышки вируса Эбола и смогут спокойно въехать в США для участия в чемпионате мира. К такому выводу пришла ФИФА. Об этом сообщает Федерация футбола Конго в соцсети X. Пловец Евгений Сомов вошел в тройку лучших в заплывах на 100 и 50 метров брасом на Enhanced Games. Эти соревнования еще называют «Олимпиада на стероидах». На 100 метрах Сомов стал вторым, уступив лишь олимпийскому чемпиону, американцу Коди Миллеру. В 50-метровом заплыве также победил Миллер, второй бразилец Филипп Лима. Сомов замкнул тройку. Отмечу, на Enhanced Games разрешено использование допинга. Победители игр получают по 250 тысяч долларов, серебряные призеры по 125, а бронзовые по 75 тысяч. Тренер Антонио Конте покинул Наполи. О расставании со специалистом сообщила пресс-служба неаполитанцев в соцсети X. Конте возглавлял команду с лета 2024-го. В своем дебютном сезоне он привел Наполи к золотым медалям итальянской серии А. Этот сезон подопечные Конте завершили на второй строчке в турнирной таблице.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com. We'll be right back.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Радио Монте-Карло Кипр.
3: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM. Или на сайте montecarlo.cy.
4: Наконец-то я понял, какую хочу машину. Инкассаторскую.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

На Кипре 10:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театр «Риальто» при поддержке медиа-спонсора «Русского радио Кипр» приглашают завершить весну и встретить лето на 27-м Cyprus Contemporary Dance Festival с 30 мая по 21 июня. Первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии на тему телесной проявленности. Каждая работа – это соприкосновение с танцем и диалог со зрителем. Билеты на rialto.interticket.com.
2: Женя Трофимов и группа «Комната культуры» возвращаются в Лимассол 29 мая в Монте-Капуто. Бард-рок-группа из Сибири. На их концертах всегда аншлаги. Искренняя музыка о настоящих чувствах. Любимые песни и новые хиты. Не в плейлисте, а вживую. 29 мая. Твой билет уже на Sold Out Ticketbox.
3: Пошла в магазин по-быстренькому, ну, в стареньких джинсах, не накрашенная. И знаете, кого встретила? Всех.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.
0: Новости. Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр планирует закупать индийские беспилотники и ракеты. В центре Ларнаки обрушилась часть жилого дома. На автомагистралях Кипра заработали электронные борды с информацией о ДТП и пробках. Теперь подробнее. Никосия и Нью-Дели заключили предварительный договор о двустороннем военном сотрудничестве на период до 2031 года. Документ согласован в ходе государственного визита президента Никоса Христодулидиса в Индию. Соглашение впервые открывает Кипру системный канал закупки индийского оружия на фоне того, как Анкара поддержала Пакистан в его прошлогоднем конфликте с Индией. Помимо оборонных соглашений, между Никосией и Нью-Дели подписаны 6 межправительственных меморандумов. Их темы – совместная борьба с терроризмом, кибербезопасность, инновации, высшее образование, культура и дипломатическая подготовка. 25 мая в Ларнаке в районе Хрисополитеса частично обрушился жилой дом. В одной из комнат рухнули стена и часть потолка. В доме проживали 3 гражданки Филиппин. В момент обрушения они находились в другой комнате и успели самостоятельно покинуть здание. Пострадавших нет. Инцидент произошел около 11:30 утра. Владелец дома находится за границей. С ним уже связались представители окружной администрации. На кипрских автомагистралях включились электронные табло с информацией о дорожной ситуации, пробках, погодных явлениях, расчетном времени в пути и ДТП. Оборудование подключили к центральному диспетчерскому центру. Министерство транспорта позиционирует проект как первый шаг к полноценной системе управления дорожным движением. Она должна охватить ключевые транспортные узлы острова и кольцевые дороги столицы. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове ясно. Осадки сегодня маловероятны. Скорость ветра 4-6 метров в секунду. Температурный максимум на побережье Кипра сегодня составит плюс 25 градусов. В Никосии воздух прогреется до плюс 28, а в Тродосе до плюс 20. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 11:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Это Додо.
2: Это вкус. Это цвет.
1: Это хруст.
3: И что первый кусок?
2: Что последний кусок?
1: Сок. Додо мясо.
2: Додо без.
4: Додо деликатес.
2: Половинки, новинки, начинки, соус.
1: Додо пицца на каждый особенный вкус.
5: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
6: Какая у меня самооценка? Да, так себе. Мы, цари, народ простой.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театр «Риальто» при поддержке медиа-спонсора «Русского радио Кипр» приглашают завершить весну и встретить лето на 27-м Cyprus Contemporary Dance Festival с 30 мая по 21 июня. Первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии на тему телесной проявленности. Каждая работа – это соприкосновение с танцем и диалог со зрителем. Билеты на rialto.interticket.com.
0: 20 лет мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
6: В очереди к ясеню всем только спросить.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: На Кипре 12:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Русское радио.

4 место. Третье место.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Говорят, его видели на набережной.
3: А кто-то в старом городе.
2: А некоторые успели сделать с ним селфи.
4: Он Шавермагай. Он существует.
2: Следи за нашими соцсетями.
4: Шавермагай уже идет за тобой.
2: Де Шаверма Байпунин на Иринис 11 в старом городе.
4: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
2: Доставка Болт, Волт, Фуди.
5: Босс назначил меня своей правой рукой. Уже боюсь своих обязанностей.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Доброго дня, дорогие единоволновые на 99 FM. Время общения. И сегодня очень красивая дата на календаре. 26.05.26 намекает на фиксацию желаний, мечтаний и хотелок. Нужное подчеркнуть. За рулем, за столом, на диване, в кресле или пешком, где бы вы ни были, в динамиках и наушниках, я надеюсь, у вас звучит любимое русское радио Кипр. До трех дня с вами здесь Яна Соболева. Традиционно открываю стол заказов, вытягиваю карту дня, листаю за вас и вместе с вами календарь и раздаю подарки. Конечно, сегодня для людей культурных особенно будет актуально поучаствовать в нашей забаве. Все подробности будут, поэтому не переключайтесь. Ну а начать этот заполуденный вояж я хочу с общих поздравлений. 10 лет, как ровно в эту дату, особого внимания заслуживают рыжеволосые люди. Эй, веснушчатые Антошки, золотовласые Василисы и прочие носители других имен, у которых очень рыженькие, золотистые и веснушчатые портретные зоны. Спасибо за ваши поднимающие настроение улыбки, за блеск золотых нитей, развивающихся на ветру, и, конечно, всегда весенний-летний вайб. Эд Ширан, Джерри Холливелл из Spice Girls, Ирина Забияка из Чили. Яркие представители вот тех самых 2% людей с оранжевым настроением. Ну а начнем, пожалуй, с Иванушек. Рыженький Андрей Григорьев Аполлонов добавит нам солнце в эфир, чтобы обед стал ярче болгарского перца.
2: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20.

0: Друзья мои, добавим немного Лейсан, как говорится, в эфире. Как проходит ваш день, мои хорошие? Пишите на 49-105.7. Кстати, этот же номер годен для приветов и поздравлений. Как всегда, мы с моими коллегами, утренними перцами, нашими русскими, самыми бодрыми и самыми яркими, напоминаем, что два раза в день, утром и в обед, вы можете сделать сюрприз имениннику и поздравить его с помощью любимого радио. Для этого нужно написать на 49-105.7 имя, местный контакт вашего обладателя красного дня календаря и написать какие-то добрые слова. Ну, а если вы доверяете полностью нам эту миссию, то мы можем даже и сочинить. Так что, кто у вас сегодня родился, делитесь, пишите. Если человек не присутствует на острове, ему все равно будет приятно. Ему либо передадут, либо он просто нас слушает в интернете. Да, у нас есть сайт, где мы вещаем, russianradio.cy. Так что добро пожаловать. Ну, а прямо сейчас мы с вами обратимся к энергиям этого прекрасного дня. Они, конечно, непростые, но тем интереснее. Итак, сегодня ответственность наше все. Переложить дела и на другого не выйдет. Эффект бумеранга сегодня работает молниеносно, без задержек и сбоя. День очень хорош для того, чтобы подчищать хвосты, завершать какие-то дела, возвращать долги, кстати. И основными и главными китами сегодня будут честность и решительность. Я думаю, самое время поискать поддержку у внешнего мира, да, в виде подсказки от метафорических ассоциативных карт. Это наша с вами уже традиция. В это время вытягиваю карту. А запросом сегодня... А сейчас придумаю, что будет запросом.
1: Карта для старта.
0: Давайте зададим такой. В чем сила, брат? А также в чем сила, сестра? Ну, на что вы можете опираться, помимо того, что я сказала, честность и решительность, да? Что нам сегодня скажет карта из колоды «Внутренний герой»? То есть она изначально настроена на то, что в вас пробуждаются силы на преодоление чего-либо, какого-то задания или ситуации. Итак, сегодня тяну левой рукой. И помните, да, запрос на «В чем сила?» Ай, какая красота! Ну что, давайте описываю. Сегодня у нас в центре этой круглой карты девушка. Она на лентах, очень расслабленно висит, как на качелях. Да, в воздухе, видимо, летит. То есть у нас мгновение запечатлено. Кстати, у нее рыжие волосы, и сегодня день рыжеволосых людей. Вокруг нее бабочки, птички. Ну, я вижу только бабочек. Нет, птички есть тоже. Значит, она окружена такими вот символами. Чего? Что это? Символ перерождения, да? Из куколки в бабочку. Класс. И из маленького-маленького птенчика в большую сильную птицу. И еще светлые тона потрясающего платья. В общем, девочки, нам все понятно здесь, парни, а вам надо ту музу, которая в вас будет пробуждать этого героя. Так что вот это послание на вторую половину дня, мне кажется, очень-очень классное. Ну, а если вы без пары или у вас сейчас нет работы, вы в поисках, или вы можете себе позволить вообще не трудиться, то, наверное, пригодится следующий трек, который исполнит Зиверт. Да-да, подпевать нужно. Это будет наша с вами вокальная аффирмация.
1: Русская.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Приглашаем детей на три уникальные летние программы. Театральная арт-программа по знаменитому произведению Прокофьева «Петя и Волк». Развитие воображения и творческих способностей. Бродвейский музыкальный театр «Энканто» от Диснея. Это бесценный опыт и обретение уверенности в себе. Балетный интенсив со звездами балета США. Уникальная возможность улучшить балетную технику и раскрыть артистизм. Лето творчества и вдохновения вместе с Императорской Российской Академией. Телефон 9940-1195.
2: Было бы только желание ничего не делать, а уж возможности всегда найдутся.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Друзья мои, ученые вновь доказали в очередной раз, что без объятий человеческий организм страдает. Американские исследования подтвердили, тактильный контакт очень сильно связан со стрессом, воспалением и психическим состоянием. У людей, которые чаще получают физическое прикосновение, ниже артериальное давление, выше уровень окситоцина и лучше качество сна. Дело в том, что мозг воспринимает нехватку тактильного контакта как социальную изоляцию. Ну и, конечно, это усиливает и стресс, и повышает риск воспалительных процессов, и влияет на эмоциональную стабильность. Так что имейте в виду, прикосновение и массаж связаны со снижением боли, тревожности и депрессивных симптомов у взрослых и детей. Я не могу вас обнять, но могу предложить поводы, чтобы вы нашли такой, подошли к кому-то и предложили обнимашки. В любое время дня, видите, ученые доказали, показано.
0: Держи повод.
1: Сегодня у моих земляков есть повод обняться, чтобы отпраздновать День снежного барса на Алтае. В Удмуртии День бабушек, а в исламском мире один из самых значимых дней года – канун Курбан-байрама. Во всех регионах России День предпринимательства и, конечно же, последний звонок. Ох уж этот звоночек последний. В этом году есть даже особые тренды. Общий танец класса обязательно. Видеоролик в стиле 11 лет за 3 минуты опционально. Капсулы времени, письма себе, оформление в стиле нулевых, и многие отдают дань советской эстетике. День бумажных самолетиков в США. Главная идея этого праздника – напомнить о творчестве, игре, интересе к авиации и изобретательству. Тоже можно взять себе на заметку. Кстати, там в этот день и взрослые, и дети складывают самолетики из бумаг и устраивают соревнования на дальность и продолжительность полета. Ну а в школах, музеях тематические мастер-классы идут. 347 лет назад в Англии принят закон о неприкосновенности личности. Да-да, его главная идея, конечно же, проста и на тот момент была революционна. Власть не имеет права арестовать человека и держать его без суда и объяснения причин. Конечно же, это один из важнейших шагов на пути к защите неприкосновенности личности во всем мире. День рождения сегодня у Людмилы Петрушевской и Анжелики Варум. А именины празднуют все Александры, Георгия, Юрия, Ирины и Сергея. О, Ира, Сергей, перчики, с именинами вас. Кто-то полный холодильник мороженого в офисе. А еще в этот день, в 1995 году, торжественно убраны границы между Россией и Белоруссией. Ну, прям как у нас здесь на радио. На трассе Москва-Брест Виктор Черномырдин и Александр Лукашенко символически демонтировали пограничный столб и шлагбаум. И это стало шагом к созданию таможенного союза, а позже и союзного государства. До сих пор, кстати, событие считается символом одного из самых тесных интеграционных проектов на постсоветском пространстве. Вот видите, сколько сегодня поводов для объятий, для того, чтобы стать чуточку крепче, здоровее и, конечно же, дать миру сигнал, что я нуждаюсь в себе, и мир автоматически отвечает вам тем же.
0: На Кипре 13:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Женя Трофимов и группа «Комната культуры» возвращаются в Лимассол 29 мая в Монте-Капуто. Арт-рок-группа из Сибири. На их концертах всегда аншлаги. Искренняя музыка о настоящих чувствах. Любимые песни и новые хиты. Не в плейлисте, а вживую. 29 мая. Твой билет уже на Sold Out Ticketbox.
1: Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Отправляйтесь в мир волшебства, смеха и невероятных приключений вместе с героями бродвейского мюзикла «Шрек». Яркое семейное шоу, полное великолепной музыки, танцев, юмора и сказочных сюрпризов, покорившее зрителей по всему миру. 14 июня в театре «Потихио» в Лимассоле. Только в 16 часов и 19:00. Не пропустите грандиозный бродвейский хит «Шрек». Билеты на Sold Out Tickets. Телефон 99 40 11 95.
4: Культура вождения на Кипре – это когда, паркуясь на встречке, улыбаешься всем встречным.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: интересно.
1: Лето действительно не за горами. У нас с вами очень короткая до него дистанция, и уже пакуются чемоданы, собираются люди в отпуска. Но мы, конечно, живем на курорте, на который люди, многие, не могут сейчас попасть в силу тех или иных причин. У нас же с вами море в прямом смысле под боком. И тем не менее, у нас тоже есть настроение, когда хочется уехать из привычной картинки. Поэтому всем пожелаю отличных путешествий и грамотных планирований. И вот привет с нашего СМС-чата 49-105-7. Привет моему рыжику Дарине. Не грусти, отпуск через 2 недели. Подпись Николай. Я вас, ребята, а вместе с вами и всех остальных сейчас приглашу перед отпуском сходить в одно очень чудесное место.
2: Топчик на русском.
1: В этой рубрике мы с вами делимся самыми классными местами и мероприятиями. Поэтому фиксируйте.
3: На правах рекламы.
1: Мы приглашаем вас в гости, потому что в гости идем сами. Назначаем вам встречу всем, кто любит музыку, классные компании и, конечно же, попеть громко и неважно, есть ли у вас данные. 30 мая в субботу с 5 до 8 вечера два уникальных бренда «Русское радио Кипр» и «Радио Джельсамина» проведут большое прилетнее включение с площадки «Джельсамина». Итак, «Summer Mood» обещаем. Любимая музыка, хиты, живой эфир, улетное настроение, конечно же, летние жаркие ритмы, а ведущие топ из топов. Радио Леди Ира Аполлонова и резидент Джельсамина, которого парился, мы знаем все, MC Антонио. Итак, друзья, встречаем лето с мощным дуэтом «Русское радио Кипр» и Джельсамина 30 мая в субботу. Зафиксируйте и не пропустите.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20

еще лучше будет, потому что впереди у нас хорошие новости. Константин Столяров уже с пылу с жару приготовил и принес. Осталось только пару треков потанцевать и, конечно же, потом перейти в следующий час, где нас ждет еще и подарок. Жду.

0: Реклама на русском.
1: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
2: Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театр «Риальто» при поддержке медиа-спонсора «Русского радио Кипр» приглашают завершить весну и встретить лето на 27-м Cyprus Contemporary Dance Festival с 30 мая по 21 июня. Первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии на тему телесной проявленности. Каждая работа – это соприкосновение с танцем и диалог со зрителем. Билеты на rialto.interticket.com.
3: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
4: Пакет с пакетами – это ерунда. Вот гараж за 5 километров от дома для хранения 3-литровых банок – это тема.
5: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Русское радио. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
5: Добрый день. С вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. На автомагистралях Кипра заработали электронные борды с информацией о дорожной обстановке. Единые авиабилеты Кипр-Азия через Дубай уже скоро. Медиагруппе «Русская волна» 20 лет. Осталось только 3 дня, чтобы выиграть iPad. Теперь подробнее. На кипрских автомагистралях включились электронные табло с информацией о дорожной обстановке, например, о пробках, погодных явлениях и расчетном времени в пути. Оборудование подключили к центральному диспетчерскому центру. Минтранс позиционирует проект как первый шаг к полноценной системе управления дорожным движением. Она должна охватить ключевые транспортные узлы острова и кольцевые дороги столицы. Осталось всего 3 дня до завершения второго этапа конкурса «Гаджетомания», который наша медиагруппа «Русская волна» проводит в честь своего 20-летия. Зимой был разыгран iPhone 17, а летом и осенью вас ждут другие ценные призы. Итоги второго этапа будут подведены уже в пятницу, 29 мая. В этот день всем финалистам необходимо быть на связи, чтобы приз не ушел к конкуренту. Правила игры закреплены в Инстаграм «Русского радио Кипр». Главное, дозвонитесь в эфир по спецсигналу до 28 мая и попадите в финал. Сигналы звучат в утреннем и дневном шоу с 7 до 10 и с 13 до 15 часов. Ведущие авиакомпании Кипра и Арабских Эмиратов ведут переговоры о едином билете на направление Кипр-Азия. Новое соглашение существенно упростит перелеты из Ларнаки через международный аэропорт Дубая, один из крупнейших авиаузлов мира. Предусмотрено удобное бронирование всего маршрута и быстрые стыковки. Единый билет существенно упростит сообщение Кипра с Таиландом, Казахстаном, Шри-Ланкой, Непалом, Мальдивами и не только. Подробности на сайте «Лента Кипра». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.

0: Русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Обо всем, что интересно, что пригодится и что будет полезно. Все это здесь до 3 часов дня. С вами Яна Соболева. Всех приветствую в новом часе. Ну и, конечно же, мы всегда на острие событий и всегда держим руку на пульсе. Знаем места, куда сходить, как завершить весну, как открыть лето. Поэтому прямо сейчас очень рекомендую сделать погромче и не пропустить детали.
0: Топчик на русском.
1: На этой неделе весна завершается, и нужно сделать это с размахом, я бы даже сказала, с восклицательным знаком. 31 мая мы хлебосольно приглашаем всех на самое теплое событие весны перед первым днем лета, перед днем защиты детей, на Бэби-фест, большой семейный праздник, который проводит Джиби-клаб в честь своего дня рождения. Все это пройдет с 10 утра до 2 часов дня в Fitidio Athletic Center JSO. Вход свободный, запись не требуется, формат прекрасный. Свободное посещение, можно просто заглянуть. Если у вас нет много времени, можно остаться на все утро до обеда. Гостей ждет насыщенная программа. Более 4 интерактивных станций от всех направлений клуба. Игры, челленджи, активности для детей от 0 до 14 лет. Беспроигрышная лотерея для родителей, творческая атмосфера Бэби-феста, мастерская, где оживают все направления. Конечно же, прямое включение у нас планируется. И этот день, где дети пробуют новое, а родители видят, как растет и развивается их ребенок. По-настоящему, по-семейному будет, поэтому пишите. 31 мая, 10-14. Надеюсь, вы с нами. Но этот час откроет М-Бенд и Ниточка, и Вика Дайнека. Конечно же, Паш Третьяков. Да, он уже заготовил кое-что из мира спортивных новостей. Ну и в этом часе обязательно приз уйдет самому успешному.

0: спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Парижская прокуратура предъявила обвинение 15 болельщикам после столкновений перед финалом Кубка Франции между Лансом и Ниццей, сообщает Лекип. Беспорядки прошли незадолго до игры 23 мая. 7 человек получили ранения, один из них серьезные. В общей сложности были задержаны 65 болельщиков, 15 выдвинули обвинения. Напомню, Ланс победил Ниццу 3-1 и впервые в своей истории выиграл Кубок Франции. Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе до 93 килограммов Магомед Анкалаев выступит на турнире организации в Абу-Даби 25 июля. Эту информацию подтвердил сам боец в своих соцсетях. Ранее прошел слух, что соперником Анкалаева станет бывший претендент на титул американец Халил Раундри-младший. Лиасос Лука покидает Арис, сообщает официальный телеграм-канал команды. Срок действия контракта между тренером и клубом подошел к концу. Арис благодарит специалиста за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшем.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском.
1: Вас ждет Cup St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cup St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cup St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
2: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
3: Я пока не готов на вас жениться, но могу начать потихонечку исполнять супружеский долг.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Днем обо всем на русском радио Кипр.
1: Друзья, студентка из Вьетнама провела несколько часов, обрабатывая фотографии своих однокурсников. Она хотела закрыть лица эмодзи перед публикацией. Объяснила это так. Не хотела выкладывать чужие фото без разрешения. Ну, это же просто восторг. В сети большая часть пользователей, конечно же, отметили ее уважение к личным границам и восприняли поступок как своеобразный ответ всем, кто публикует чужие фотографии без согласия. Каково вам? Да, классно? Мне тоже классно. Кажется, что это максимально уважительно и блестяще в рамках современной действительности. Но это же шла речь про публичное освещение каких-то внутривузовских дел. А вот когда вам хочется, чтобы вас отметили, увидели, посмотрели, поаплодировали, оценили, то есть места, где этому будут рады.
0: Топчик на русском.
1: Мероприятие, которое мы организуем, как раз и призвано, чтобы все себя показали во всей красе и, более того, разместили всякие теги, хэштеги в своих соцсетях.
2: На правах рекламы.
1: Мы назначаем встречу всем, кто любит музыку, караоке и отличные компании. Русское радио Кипр приглашает 30 мая в субботу с 5 до 8 вечера, где два уникальных бренда, наше, собственно, русское радио и радио Джельсамина, проведут большое прилетнее включение с площадки Джельсамина. Саммер муд, конечно же, жаркие ритмы, летние хиты, ну и, естественно, без ведущих никуда. Это радиоледи Ира Аполлонова и резидент Джельсамина, которого знаем по рилсам, МС Антони. Встречаем лето с мощным дуэтом «Русское радио Кипр» и «Джельсамина».
0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Ежегодно в косметологии отмечается спрос на определенные процедуры и вырисовываются основные тенденции в области красоты и эстетической медицины. Основным трендом на сегодня остается естественная красота без фильтров и фотошопа. Многие устали от однотипных, чересчур идеальных и малоподвижных лиц. Сейчас все больше востребованы косметологические манипуляции без заметных изменений во внешности, малоинвазивные методики и процедуры без периода реабилитации. Основной задачей специалистов в области косметологии становится предупреждение проблемы и продление молодости кожи. Залог красоты и здоровья – комплексный персонализированный подход. Такой практикуют в центре «Леди Эстетик». С пациентом работают не только косметолог или дерматолог, но и специалисты других направлений. Топ-3 самых частых запросов – это омоложение лица, лазерная эпиляция и уходовые процедуры. Эстетика – это прекрасно, и все эти нужды и много больше, безусловно, покрывают возможности «Леди Эстетик» и компетенция персонала. Но важно также помнить о здоровье. Именно поэтому в «Леди Эстетик» появилась услуга оформления паспорта кожи или картирования тела на немецком оборудовании «Фотофайндер». Рекомендую ознакомиться со всеми возможностями лазер-бьюти-центра на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. И пусть все будет гладко и красиво. Оставайтесь внимательными к себе.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: На Кипре 14:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Visionaire Residences» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Чем дальше в лес, тем ближе кипрский паспорт.
3: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.
0: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Друзья мои, всем привет и привет с нашего СМС-чата персональный. Спасибо за настроение, музыку и приятное время по дороге навстречу. Любимая русская радио Кипр, передайте привет моему младшему брату Виталию. У него сегодня был экзамен. С любовью, сестра Микаэла. Вот такая семейная поддержка действительно гарантирует, что тот, кто сдает экзамен, обязательно справится, ну хотя бы потому, что он будет знать, что что бы ни случилось, есть вот такой чудесный тыл. И, кстати, можно еще вдогонку, перед тем, как узнать результаты экзамена, сделать подарок. Хоть брату, хоть себе, хоть соседу, хоть родителям. Ну, в общем, выбирайте кому, потому что прямо сейчас будет конкурс.
0: «Очень странные тела» на русском радио Кипр.
1: Я напомню, что в этой игре мы с вами препарируем кое-что особенное, что связано с внешностью. Это могут быть люди, растения, насекомые, животные. И сегодня будет последняя категория. Да, животные. И я хочу сначала обозначить, за что боремся, господа.
2: На правах рекламы.
1: С удовольствием сообщаю, что Департамент современной культуры замминистра культуры Кипра и театр «Риальто» при поддержке медиа-спонсора русского радио «Кипр» приглашают завершить весну и встретить лето на 27-м танцевальном фестивале. С 30 мая по 21 июня платформа представит первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии. Не пропустите! Основная программа пройдет в Лимассоле. Одна из постановок будет представлена в муниципальном театре Никосии. Главная тема фестиваля – это возможности нашего тела. Очень кстати в эту забаву. Всех приглашаем на Cyprus Contemporary Dance Festival и, конечно же, сообщу, что билет будет на две персоны. Выберите, куда пойти, и будете счастливы, если справитесь с заданием. Поэтому, друзья мои, сейчас все внимание. Сегодня у нас под микроскопом байкальский вид животных. Сразу даю вам некую подсказку. Итак, первый признак. Подсказка номер один. Мама узнает своего малыша по голосу, ведь у каждого детеныша он уникальный. Вторая подсказка. У него с рождения толстый слой жира для тепла и как запас энергии, если мама долго не возвращается. Как все продумано. И третья подсказка. У детенышей этого вида глаза кажутся человечески грустными из-за очень больших темных зрачков. Так они лучше видят под водой и в сумерках. Ну что, поняли намек? Надеюсь, пишите свои варианты. Не забывайте подписывать свое имя, потому что хочется обратиться к вам лично. Ну а пока Виагра поет «Стоп-стоп-стоп», вы как раз не останавливаетесь. 4 девятки, 105,7. Какое животное загадано сейчас?

0: «Очень странные тела» на русском радио Кипр.
1: А вот теперь актуально сказать «стоп-стоп-стоп», потому что победитель уже определен. И да, это был не медвежонок, не морской лев, а кто, расскажет нам Ксения. Удачная рука. Вот так бы я назвала вас, если бы мы были какими-нибудь индийскими вождями и не только. Ну что, Ксения, я вас приветствую уже теперь в эфире. Вы большая молодец, всех опередили. О ком шла сегодня речь?
2: Здравствуйте, это байкальская нерпа.
1: Какая прелесть.
2: Я хотела бы поблагодарить свою маму, потому что у меня мама с Байкала и всегда рассказывала про нерпу. И это единственное животное, которое я знала с Байкала, поэтому решила попробовать свою удачу.
1: Ну, здесь просто овация. Ксения, и вам удалось. Более того, вы еще и выбрали нужную минуту, потому что как только ваш первый ответ пришел, помимо неверных, посыпались сразу пачкой другие претенденты на награду. А у нас с вами два билета в одни руки достаются. Ксении, из какого города?
2: Из Лимассола.
1: Лимассолу большой привет. Мама ваша большая молодец. Как ее зовут?
2: Ирина, передам ей большой привет и, надеюсь, она со мной сможет тоже пойти.
1: Отлично, тогда вам приятного времяпрепровождения, а тем более, что у нас почти все будет идти в Лимассоле. Я напомню, что мы говорим о 27-м танцевальном фестивале с 30 мая по 21 июня. И хочу напомнить, что все показы начинаются в 20:30. Всегда обращайте внимание на возрастную категорию каждого выступления. Ну и начнется все 30 мая со спектакля, очень классно. «Black Dog. Англия» в исполнении большой труппы режиссер и хореограф Боти Сева. Категория 16+. Очень классный, острый, поэтичный хореографический комментарий к тому, как современная молодежь реагирует на мир, который не был создан для них. Вот такой эмоциональный танцевальный спектакль. Всем рекомендую. Будем по мере поступления информации с вами делиться. Ну а что касается нерпы, той, которая принесла победу Ксении, то очень интересный факт. Это единственный своего вида в мире, кто живет исключительно в пресной воде, байкальский вид, да, нерпенка. А день нерпенка в России праздновали вчера. Пресноводный морской тюлень, в зависимости от вида, то есть водное млекопитающее семейство настоящих тюленей, детеныша нерпы называют еще белек, потому что первые недели он почти полностью беленький. Это помогает маскироваться на льду. Вот так еще немножечко энциклопедических знаний. Какая классная у нас все-таки планета. Век живи, век изучай.

0: нем обо всем. В ритме любимой музыки.
1: Прежде чем попрощаться, хочу с вами сделать такой ритуал небольшой. За руки взяться не можем, отпустить их тоже. Но мы всегда помним, что мы с вами соединены биением сердца, которое...

0: Напомню, что когда вы участвуете в эфире и что-то удается выиграть, дождитесь всегда уведомления от нашего офис-менеджера. Ирина всегда с точностью сообщит все детали. Ну а теперь хочу сделать небольшой анонс. Да, любимая гаджетомания завершается, и, друзья мои, остается только эта неделя. Завтра русские перцы... Да, передают эстафету мне, потому что сегодня они уже отдали номерок 15. Представляете, уже 15 претендентов. У кого-то руки чешутся или не получается дозвониться, реализуйте на этой неделе все свои желания. И пусть победит тот, кому действительно нужен новый iPad. Ну а у нас 20-летие будет праздноваться весь год. Следите за анонсами, за эфирами. И то, что мы сообщаем с коллегами, будет в фокусе вашего внимания. Тогда шансы всегда увеличиваются. Я с вами прощаюсь. До завтрашнего дня. Всем пока. Отличного настроения. Приятного времяпрепровождения, где бы вы ни находились. Самое главное, когда вам грустится или все радостное происходит, не забывайте, что всегда есть мы. На 49-105.7 сообщайте, что происходит у вас. Мы всегда поддержим. Разделим с вами любую эмоцию. И, конечно же, подарим позитив. Такова наша работа. Всем пока. До завтра.
1: Реклама на русском. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
2: Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театр «Риальто» при поддержке медиа-спонсора «Русского радио Кипр» приглашают завершить весну и встретить лето на 27-м Cyprus Contemporary Dance Festival с 30 мая по 21 июня. Первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии на тему телесной проявленности. Каждая работа – это соприкосновение с танцем и диалог со зрителем. Билеты на rialto.interticket.com.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Я мог бы согласиться с тобой, но пойми, тогда мы оба будем неправы.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева. О том, как повысить качество жизни с помощью еды. Сегодня слово «диета» практически исчезло из лексикона. Ему на смену пришли осознанное питание, интуитивные трапезы, детокс, ПП, методы, позволяющие стать здоровым и красивым, избегая жестких запретов. Мотивацией становится не добиться снижения веса и влезть в джинсы размера XS, а изменить отношение к себе, проявив заботу, выбирая здоровое питание. Особенно радует, что уходит стереотип сугубо женской темы, и нутрициология как основа бодрости и эффективности покоряет все больше мужчин. Сейчас забота о себе приобретает масштабы философии, является, пожалуй, одним из самых крутых трендов. Стремление хорошо себя чувствовать, прекрасно выглядеть, выходит за рамки гендера, становясь универсальным стилем жизни успешного человека. Сервис Milt's Food позволяет очень комфортно влиться в ряды таких персон. И на десерт лайфхак. Закажите доставку пробного обеда или заберите лично в пункте выдачи Milt's Food, и вы навсегда измените подход к своему питанию.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
0: 20 лет. Мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение «Buy Sell». Begin with home, buysellcypress.com.
6: Чё это вы меня всё в щёку да в щёку? Будто меня и поцеловать больше некуда.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
0: Русское радио. Слушай весенние хиты.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy. Русская.

0: Анна Асти, Дима Билан. Эпилог.
1: Русское радио.
2: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много

0: Реклама на русском.
1: Это Додо.
2: Это вкус.
3: Это цвет.
1: Это хруст.
4: И что первый кусок?
3: Что последний кусок?
1: Сок. Додо мясо.
3: Додо без.
5: Додо деликатес.
3: Половинки, новинки, начинки, соус.
1: Додо пицца на каждый особенный вкус.
6: Женя Трофимов и группа «Комната культуры» возвращаются в Лимассол 29 мая в Монте-Капуто. Бартрок-группа из Сибири. На их концертах всегда аншлаги. Искренняя музыка о настоящих чувствах. Любимые песни и новые хиты. Не в плейлисте, а вживую. 29 мая. Твой билет уже на Sold Out Ticketbox.
0: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
7: Если женщина лайкнула рецепт блюда, это не значит, что она собирается его готовить.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: на Кипре приходится 1,6 сим-карты на каждого жителя, рекорд ЕС. В промзоне Пафоса эвакуируют брошенные машины. Рекордная жара в Южной Европе и Британии. Далее подробности. По данным регулятора связи Кипра, к концу 2025 года число активных мобильных контрактов на острове достигло 162,7 на 100 жителей. Рынок прошел точку насыщения смартфонами и стал самым плотным в Евросоюзе. Объем мобильного трафика за год вырос на 24%, а доля оптоволоконных подключений среди стационарного интернета добралась до 73%. Высокая плотность мобильных подписок на Кипре также объясняется сим-картами для устройств интернета вещей, модемов, систем сигнализации, GPS-трекеров и другого. Муниципалитет Пафоса сегодня утром начал принудительный вывоз автомобилей из промышленной зоны города. Операция касается более 240 машин, которые их владельцы не убрали в срок, несмотря на предупреждения, размещенные на лобовых стеклах сотрудниками дорожной службы. Владельцы смогут получить транспорт обратно только после оплаты стоимости эвакуации. По словам исполняющего обязанности мэра Пафоса Ангелоса Онисифору, помимо самой эвакуации, в адрес собственников будут выносить административные предписания. В Европе установилась рекордная для мая жара. В Великобритании температура поднялась до 33,5 градусов, в Испании к концу недели ожидается до 38. На Кипре, который хоть и находится ближе к Северной Африке, источнику горячих воздушных масс, погода остается заметно мягче. На побережье температура держится в пределах 26-28 градусов, в горах возможны дожди. Причиной такой разницы стал так называемый тепловой купол, область устойчивого высокого давления, которая удерживает горячий воздух над Западной Европой и не дает атмосфере свободно охлаждаться и перемещаться. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 18, на вершинах Троодоса около плюс 10. Завтра на Кипре ожидается преимущественно ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 27 тепла, а в горах плюс 20. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
3: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
0: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» Радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Как известно, самая благоприятная среда для человека – это пятница!
5: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

На Кипре 16.30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: 20 лет не перестаем удивлять.
1: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Утро вечера мудренее, но не с пятницы на субботу.
4: Рекламная служба Русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске президент Христодулидис позвонил Фидиосу Панайоту после выборов. Жителям острова приходят СМС о якобы неоплаченных штрафах. На Кипр пытались ввести 800 тысяч евро в носках. Далее подробности. Президент Кипра Никос Христодулидис созвонился с Фидиасом Панайоту и предложил сотрудничество после того, как партия последнего впервые прошла в парламент. О содержании разговора Фидиас сам рассказал в видео в социальных сетях. «Он сказал мне, что хочет сотрудничать с нами, поэтому мы также будем выдвигать свои предложения и работать вместе на благо Кипра», — заявил Панайоту. Конкретные направления возможного сотрудничества стороны не раскрыли. В офисе президента разговор пока не комментировали. Полиция предупредила о новой мошеннической схеме. Жителям начали приходить СМС о якобы неоплаченных штрафах за нарушение правил дорожного движения. В сообщениях есть ссылка для оплаты, через которую преступники пытаются получить банковские и личные данные. Власти напоминают, что о мошеннических действиях можно сообщить в Управление по борьбе с киберпреступностью полиции Кипра по телефону 1460 или через форму на сайте www.cyberalert.cy. Таможенное управление Кипра за неделю провело две крупные проверки и изъяло наличные и банковские чеки почти на 800 тысяч евро. В одном случае деньги были спрятаны в носках, а в другом провезены без декларации вместе с пачкой израильских чеков. По правилам ЕС, при въезде в Евросоюз или выезде из него пассажиры обязаны декларировать наличные или эквивалентные платежные средства, включая банковские чеки, дорожные чеки и ценные бумаги на предъявителя, если их сумма равна или превышает 10 тысяч евро. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 18, на вершинах Троодоса около плюс 10. Завтра на Кипре ожидается преимущественно ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 27 тепла, а в горах плюс 20. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: Плюса.
1: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Большие деньги развращают, маленькие озлобляют. Хочу много-много-много средних денег.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

на Кипре 17:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Женя Трофимов и группа «Комната культуры» возвращаются в Лимассол 29 мая в Монте-Капуто. Бард-рок-группа из Сибири. На их концертах всегда аншлаги. Искренняя музыка о настоящих чувствах. Любимые песни и новые хиты. Не в плейлисте, а вживую. 29 мая. Твой билет уже на Sold Out Ticketbox.
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
4: Для подрастающего поколения полезнее средиземноморского сибаса может быть только отцовский лещ. Ха!
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Это Додо.
2: Это вкус.
3: Это цвет.
1: Это хруст.
4: И что первый кусок?
3: Что последний кусок?
1: Сок. Додо мясо.
3: Додо без.
5: Додо деликатес.
3: Половинки, новинки, начинки, соус.
1: Додо пицца на каждый особенный вкус.
6: Отправляйтесь в мир волшебства, смеха и невероятных приключений вместе с героями бродвейского мюзикла «Шрек». Яркое семейное шоу, полное великолепной музыки, танцев, юмора и сказочных сюрпризов, покорившее зрителей по всему миру. 14 июня в театре «Потихио» в Лимассоле. Только в 16 часов и 19.00. Не пропустите грандиозный бродвейский хит «Шрек». Билеты на Sold Out Tickets. Телефон 99 40 11 95.
7: Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театр «Риальто» при поддержке медиа-спонсора «Русского радио Кипр» приглашают завершить весну и встретить лето на 27-м Cyprus Contemporary Dance Festival с 30 мая по 21 июня. Первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии на тему телесной проявленности. Каждая работа – это соприкосновение с танцем и диалог со зрителем. Билеты на rialto.intertickets.com.
8: Само плывет в руки только то, что не тонет.
9: Рекламная служба Русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы любовь.

0: рюмочки и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
1: Новости на русском.
2: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр запускает CY Alert. Экстренное оповещение заработает со 2 июня. В промзоне Пафоса эвакуируют брошенные машины. Рекордная жара в Южной Европе и Британии. Далее подробности. Министр внутренних дел Кипра Константинос Иоанну и министр исследований инноваций и цифровой политики Никодимус Демиану сегодня на совместной пресс-конференции в Никосии объявили о запуске национальной системы экстренного оповещения населения CY Alert. Она заработает со 2 июня. В ближайшие 3 недели пройдут тестовые рассылки в реальной среде. Технология Cell Broadcast позволит государству напрямую отправлять сообщения на все мобильные устройства в зоне действия сотовых вышек без интернета, приложений и без сбора персональных данных. Муниципалитет Пафоса сегодня утром начал принудительный вывоз автомобилей из промышленной зоны города. Операция касается более 240 машин, которые их владельцы не убрали в срок, несмотря на предупреждения, размещенные на лобовых стеклах сотрудниками дорожной службы. Владельцы смогут получить транспорт обратно только после оплаты стоимости эвакуации. По словам исполняющего обязанности мэра Пафоса Ангелоса Онисифору, помимо самой эвакуации, в адрес собственников будут выносить административные предписания. В Европе установилась рекордная для мая жара. В Великобритании температура поднялась до 33,5 градусов, в Испании к концу недели ожидается до 38. На Кипре, который хоть и находится ближе к Северной Африке, источнику горячих воздушных масс, погода остается заметно мягче. На побережье температура держится в пределах 26-28 градусов, в горах возможны дожди. Причиной такой разницы стал так называемый тепловой купол, область устойчивого высокого давления, которая удерживает горячий воздух над Западной Европой и не дает атмосфере свободно охлаждаться и перемещаться. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 18, на вершинах Троодоса около плюс 10. Завтра на Кипре ожидается преимущественно ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 27 тепла, а в горах плюс 20. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Игроки и тренерский штаб сборной Демократической Республики Конго соблюдали санитарные меры на фоне вспышки вируса Эболы и смогут спокойно въехать в США для участия в чемпионате мира. К такому выводу пришла ФИФА. Об этом сообщает Федерация футбола Конго в соцсети X. Пловец Евгений Сомов вошел в тройку лучших в заплывах на 100 и 50 метров брасом на Enhanced Games. Эти соревнования еще называют Олимпиадой на стероидах. На 100 метрах Сомов стал вторым, уступив лишь олимпийскому чемпиону, американцу Коди Миллеру. В 50-метровом заплыве также победил Миллер, второй бразилец Филипп Лима. Сомов замкнул тройку. Отмечу, на Enhanced Games разрешено использование допинга. Победители игр получают по 250 тысяч долларов, серебряные призеры по 125, а бронзовые по 75 тысяч. Тренер Антонио Конте покинул Наполи. О расставании со специалистом сообщила пресс-служба неаполитанцев в соцсети X. Конте возглавлял команду с лета 2024-го. В своем дебютном сезоне он привел Наполи к золотым медалям итальянской серии А. Этот сезон подопечные Конте завершили на второй строчке в турнирной таблице.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском.
1: В крупнейшем книжном магазине Кипра много книг, новая традиция. День детских товаров по вторникам. Скидка 15% на весь детский ассортимент. Спецпредложение действует в магазине в Лимассоле по адресу Спиру Киприану, 79. Детская литература, игрушки, развивающие пособия, творческие наборы и настольные игры для детей от 0 до 14 теперь еще доступнее. Айда вторник, айда много книг.
0: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента Сангус.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Идеальная куриная грудка – та, которая помещается в петушиную лапку.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Новая песня на русском.

0: газ.
1: Русское радио.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

За черной-белая идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: Реклама на русском.
1: Слышите этот звук? Это сигнал вашего автомобиля о том, что ему нужна забота.
2: Мастера Альфа Гранд Автосервис сделают все как надо. Диагностика, техобслуживание, ремонт двигателя и электроники, кузовные работы и даже шиномонтаж. Все в одном месте. Звоните по телефону 2505-45-85.
0: 20 лет мы создаем настроение.
3: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
4: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
3: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
5: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
6: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
7: Если вы знаете, чем отличается сувла от сувлаки, вы отлично разбираетесь в кипрской кухне.
8: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

русское радио Кипр. Твой путь, твое настроение, твоя волна.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: А по-настоящему веселые люди могут танцевать даже под аудиокнигу. Главное погромче включить.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске президент Христодулидис позвонил Фидиосу Панайоту после выборов. Жителям острова приходят СМС о якобы неоплаченных штрафах.

На Кипр пытались ввести 800 тысяч евро в носках. Далее подробности. Президент Кипра Никос Христодулидис созвонился с Фидиасом Панайоту и предложил сотрудничество после того, как партия последнего впервые прошла в парламент. О содержании разговора Фидиас сам рассказал в видео в социальных сетях. «Он сказал мне, что хочет сотрудничать с нами, поэтому мы также будем выдвигать свои предложения и работать вместе на благо Кипра», — заявил Панайоту. Конкретные направления возможного сотрудничества стороны не раскрыли. В офисе президента разговор пока не комментировали. Полиция предупредила о новой мошеннической схеме. Жителям начали приходить СМС о якобы неоплаченных штрафах за нарушение правил дорожного движения. В сообщениях есть ссылка для оплаты, через которую преступники пытаются получить банковские и личные данные. Власти напоминают, что о мошеннических действиях можно сообщить в Управление по борьбе с киберпреступностью полиции Кипра по телефону 1460 или через форму на сайте www.cyberalert.cy. Таможенное управление Кипра за неделю провело две крупные проверки и изъяло наличные и банковские чеки почти на 800 тысяч евро. В одном случае деньги были спрятаны в носках, а в другом провезены без декларации вместе с пачкой израильских чеков. По правилам ЕС, при въезде в Евросоюз или выезде из него пассажиры обязаны декларировать наличные или эквивалентные платежные средства, включая банковские чеки, дорожные чеки и ценные бумаги на предъявителя, если их сумма равна или превышает 10 тысяч евро. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 18, на вершинах Троодоса около плюс 10. Завтра на Кипре ожидается преимущественно ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 27 тепла, а в горах плюс 20. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. Ежегодно в косметологии отмечается спрос на определенные процедуры и вырисовываются основные тенденции в области красоты и эстетической медицины. Основным трендом на сегодня остается естественная красота без фильтров и фотошопа. Многие устали от однотипных, чересчур идеальных и малоподвижных лиц. Сейчас все больше востребованы косметологические манипуляции без заметных изменений во внешности, малоинвазивные методики и процедуры без периода реабилитации. Основной задачей специалистов в области косметологии становится предупреждение проблемы и продление молодости кожи. Залог красоты и здоровья – комплексный персонализированный подход. Такой практикуют в центре «Леди Эстетик». С пациентом работают не только косметолог или дерматолог, но и специалисты других направлений. Топ-3 самых частых запросов – это омоложение лица, лазерная эпиляция и уходовые процедуры. Эстетика – это прекрасно, и все эти нужды, и много больше, безусловно, покрывают возможности «Леди Эстетик» и компетенция персонала. Но важно также помнить о здоровье. Именно поэтому в «Леди Эстетик» появилась услуга оформления паспорта кожи или картирования тела на немецком оборудовании «Фотофайндер». Рекомендую ознакомиться со всеми возможностями лазер-бьюти-центра на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. И пусть все будет гладко и красиво. Оставайтесь внимательными к себе.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
0: 20 лет. Мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Знаете, у меня ни стыда, ни совести, ничего лишнего.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 19:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и «Visionaire Residences». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Visionaire». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Черные кошки перестали перебегать мне дорогу. Не видит смысла.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева. О том, как повысить качество жизни с помощью еды. Сегодня слово «диета» практически исчезло из лексикона. Ему на смену пришли осознанное питание, интуитивные трапезы, детокс, ПП, методы, позволяющие стать здоровым и красивым, избегая жестких запретов. Мотивацией становится не добиться снижения веса и влезть в джинсы размера XS, а изменить отношение к себе, проявив заботу, выбирая здоровое питание. Особенно радует, что уходит стереотип сугубо женской темы, и нутрициология как основа бодрости и эффективности покоряет все больше мужчин. Сейчас забота о себе приобретает масштабы философии, является, пожалуй, одним из самых крутых трендов. Стремление хорошо себя чувствовать, прекрасно выглядеть, выходит за рамки гендера, становясь универсальным стилем жизни успешного человека. Сервис Milts Food позволяет очень комфортно влиться в ряды таких персон. И на десерт лайфхак. Закажите доставку пробного обеда или заберите лично в пункте выдачи Milts Food, и вы навсегда измените подход к своему питанию.
0: Сделано со вкусом. Milts Food. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют два.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Говорят, его видели на набережной.
2: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
3: Он – Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
3: Шавермагай уже идет за тобой.
1: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
3: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Болт, Волт, Фуди.
4: Если вам надоели часы с кукушкой, разверните их лицом к стене. У вас будут часы с дятлом.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy. Русское радио.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

на Кипре 21:30. Точное время представляет компания «Элеос Девелопмент». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: I present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
7: New music show.
8: My name is Benson Boone.
9: Hey,

На Кипре 22:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.co.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: I present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: What's up, what's up? New music show.
9: Εδώ, τα ακούς.

0: на Кипре 23:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
2: What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
4: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
5: It's Ozier.
6: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
7: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп. Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

Громкое радио.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.